0: сердце.
1: Слава тебе, мой отец и мой Бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержим в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.
3: Минута назидания.
4: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 25 августа, и тема сегодня «Откажитесь сдаваться и опускать руки». Место Писания, послание Галатам, 6 глава, 9 стих, апостол Павел говорит: «Делай добро, да не унываем». Слово «унывать» — очень интересное греческое слово. Хочу прочитать из второго тома «Драгоценных истин». Греческое слово «эккакос», которое состоит из двух слов. Первая часть означает «в», а слово «какос» описывает что-то злое. Когда мы соединяем эти два слова, получается слово, которое изображает человека, который испытывает искушение признать поражение и сдаться. Он уступает злу. И в этом стихе Бог повелевает нам не поддаваться искушению сдаться. И Он обещает, что если мы продолжим, то наступит время, когда мы будем пожинать урожай. Когда вы чувствуете усталость, всегда приходит мысль о том, чтобы сдаться. Когда вы делаете, делаете и делаете добро, и ожидаете награды, может наступить момент разочарования. Не поддавайтесь искушению признать свое поражение. Не отступайте. Не сдавайте позиций. Придет время, когда вы соберете урожай. Это время придет скоро. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса, как апостолу Павлу удалось завоевать внимание греческих философов. Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что в бывшем Советском Союзе, где мы раньше жили, вера христианская оказалась в каком-то искусственном отрыве от всей остальной культурной жизни народа. Можно сказать, что вера и антирелигиозная идеология КПСС – понятия несовместимые, и это будет верно. Однако при чем здесь народ? Его самобытность. В чем его вина? У народа всегда есть свои святыни, которые определяют этот народ. Это своеобразная крепость, в которую помещена народная душа. И я скажу вам, невозможно взойти к сердцу народа, не преодолев этих святынь или не учитывая этих святынь, не уважая. По этой причине великий апостол Павел, прежде чем войти в Ареопаг и говорить с греками, обходил их святыни. Святыни? Жертвенник неведомому Богу? Если бы это была насмешка над афинянами, они бы Павла не приняли, не слушали бы с таким удивительным почтением. Так вот, я считаю, что право на проповедь дал сам народ в лице философов. Как я понимаю, апостол Павел сумел отыскать общий знаменатель, найти точку соприкосновения, где в равной мере встречались две святыни – языческая, как ни странно, и христианская, не унижая и не ущемляя одна другой. Давайте внимательно процитируем этот текст. «Проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Деяния апостолов, 17 глава. Веру нельзя навязать, ее можно только привить. Павел не был уполномочен касаться спорных вопросов и критиковать греческие святыни. Он нес новое послание. Радикальные, но ему была необходима точка соприкосновения с этим народом. И лучше всего ее искать в самом сердце, в народных святынях. Таким образом, апостол Павел приходит к следующему умозаключению. «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев». Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, разумеется, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. 1 Коринфянам 9 глава. Во всех вышеуказанных случаях Павел был как люди, которых стремился спасти. Если это такой хитрый политический ход ради пропаганды своей веры, то это бесчестно, это недостойно ни Павла, не его Христа. Если же Павел это делал искренне, тогда возникает два вопроса. Во-первых, неужели есть необходимость в таких методах поведения ради проповеди Евангелия? Во-вторых, в каком смысле Павел был как иудей, как подзаконный или как немощный? Как надолго он был в таком состоянии? Навсегда? Или он снимал маску, лукаво улыбался после каждого улова душ в свою веру? Так неужели великий апостол Павел одновременно мог быть как все люди,
во всех своих культурных особенностях и при этом не предавать и не унижать Христа, которому был подзаконен. Поразмышляйте над этим в течение сегодняшнего дня. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Верующий в Бога не может быть неудачником, потому что в контексте истории «только Бог творит добро», заявил патриарх московский в Сиаруси Кирилл. В четверг патриарх Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный мужской монастырь. «Веруя в Бога, мы на правильной стороне истории. Мы не в проигрыше, мы не среди неудачников, а мы на самой правильной стороне человеческой истории, потому что только Бог может творить добро в контексте исторического процесса», сказал патриарх в праздник принесения мощей преподобных Зосимы, Саввате и Германа Соловецких. Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430 годах на Соловецких островах в Беломоре монахами Зосимой, Саввате и Германом. В 1992 году его комплекс был внесен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. На Соловках также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Секретарь Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями монсеньор Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа, где проведет встречи с представителями российских властей, Московского патриархата и католической общины, что подтверждает желание Святого Престола продолжать путь диалога, сообщает Ватикан Ньюс. Программа поездки главы дипломатии подтверждает стремление Святого Престола продолжать путь диалога в один из наиболее сложных периодов международных отношений, отмечает портал. Это будут 4 дня интенсивных диалогов и встреч, в которых, собственно, дипломатическая составляющая поездки будет дополнена церковной встречей с епископами и католической общиной Российской Федерации. Кроме того, в этой важной миссии будет присутствовать и экуменическая составляющая, которая будет связана со встречей с представителями Московского патриархата, говорится в статье. В июле в европейских странах было зафиксировано 40 преступлений и инцидентов, направленных против христиан, церквей, религиозных символов и верующих. Больше всего таких случаев произошло в Германии и Франции. Среди наиболее серьезных происшествий – нападение с ножом на женщину, молившуюся в католической церкви в Ирландии, а также осквернение храмов. Такие данные представил Европейский центр мониторинга нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в своем июльском отчете. Организация отслеживает случаи нападений на храмы, кладбища, религиозные символы, священнослужителей, верующих и других людей, пострадавших из-за своей христианской веры. Для подготовки отчетов используются собственные исследования, данные полиции и информация других организаций. Менее половины девушек-подростков, посещающих церкви в Южной Корее, уверены в Евангелии. При этом посещаемость богослужений среди молодежи до сих пор остается значительно ниже уровня, который был до пандемии. Об этом свидетельствуют результаты нового масштабного исследования, посвященного следующему поколению южнокорейских христиан. Исследование проводилось около года, начиная с 2025 года. В нем приняли участие 3308 человек, представляющих 7 различных групп, включая школьников, родителей, учителей и служителей церкви. Согласно результатам опроса, только 53% учащихся средней и старшей школы, посещающих воскресную школу, заявили, что уверенно верят в Евангелие. При этом между юношами и девушками была заметна разница. Среди юношей уверенность в Евангелии выразили 57%, тогда как среди девушек этот показатель составил лишь 48%. Протестантская община в австрийском городе Грац проведет необычное богослужение, построенное вокруг популярных немецких песен. 23 августа служение впервые будет транслироваться в прямом эфире национального телевидения и радио. Служение получило название «Вот человек». Его главной библейской темой станет история из Евангелия от Иоанна о женщине, которую обвиняли в прелюбодеянии и которую привели к Иисусу.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим». Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 25 августа. В духе и истине. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Евангелие от Иоанна 4:24. Мы общаемся с Богом посредством нашего духа. В сегодняшнем стихе Иисус говорит, что мы должны поклоняться Богу в духе и истине. Абсолютная честность с Богом — это одно из условий близких отношений с Ним. Он так или иначе знает о нас все, поэтому у нас нет никаких причин что-либо утаивать от Него. Рассказывайте Ему о том, что вы чувствуете, признавайтесь в своих проступках, открывайте Ему свои желания. Будьте честны с Ним, как самым надежным и преданным другом. Иногда Бог просит меня сделать что-то, и я честно говорю Ему, что не испытываю желания это делать, но исполню то, о чем Он меня просит, потому что хочу быть послушной и показать свою любовь к Нему. Притворство не позволит вам развивать близкие отношения с Богом. Одна моя подруга как-то призналась мне, что раньше не чувствовала внутреннего побуждения отдавать пожертвования, хотя знала, что это важно. Она честно сказала Богу: «Я буду это делать, хоть и не хочу этого. Прошу тебя, дай мне желание с радостью делиться своими финансами». Эта женщина в конечном счете научилась щедро и охотно жертвовать на нужды Божьего Царства. Только истина может освободить нас. Смотрите Евангелие от Иоанна 8:32. А Божье Слово — это истина. Бог открывает нам то, что думает, и ничего не говорит просто так. Если вы совершаете проступок, будьте честны с Богом. Назовите грех своим именем. Если вы были жадными, то назовите это жадностью. Если вы завидовали, то признайтесь в том, что это зависть. Если вы солгали, то не отрицайте, что это ложь. Покайтесь и примите Божье прощение. Когда мы поклоняемся Богу, мы должны делать это в духе, искренне и честно. Если мы видим, что наш друг нечестен с нами, мы просим его перестать лгать. Я уверена, что Бог хочет от нас того же самого. Божье слово на сегодня. Будьте честны с Богом. Перестаньте притворяться. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! С вами Николай Пастухов, Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, сезонный вопрос. Накануне Рождество, люди суетятся, подготавливаются. Как правильно подходить к подготовке к Рождеству? Как его правильно праздновать?
1: Спасибо за вопрос. Чаще всего к этим или к подобным темам люди относятся тривиально, не обращая на них значительного внимания. Но в действительности Священное Писание достаточно много говорит о том, что связано с этим вопросом. Начать нужно с того, что Библия нигде не представляет нам повеление праздновать Рождество, первое. Второе, Библия нигде не говорит нам, когда точно Христос родился, чтобы мы могли, ну, с какой-то степенью уверенности отмечать Рождество именно в тот день, когда это случилось. Тем не менее, это не говорит о том, что праздновать Рождество нельзя, или даже, что праздновать Рождество не нужно. Это празднование может быть очень хорошим Божьим духовным инструментом. Для того, чтобы нам разобраться в том, как подойти к этому дню, нам нужно посмотреть на некоторые истины, которые мы находим в Ветхом Завете, которые характеризовали или регулировали празднование праздников тогда. Бог повелевал евреям праздновать. Он определил конкретные дни, которые должны были посвящаться тому, чтобы люди вспоминали определенные события, отражавшие особые Божьи действия в истории израильского народа. По аналогии с этим, мы можем сказать, что такие праздники, как Пасха, то есть воскресение Иисуса Христа, и как Рождество, они, конечно же, представляют нам значительную причину для того, чтобы посвятить время, посвятить день тому, чтобы вспоминать то, что Бог сделал для нас. Мы видим из всего Ветхого Завета вопрос воспоминания того, что Бог сделал, играл чрезвычайно важную роль. Он регулировал жизнь от того, насколько люди помнили то, что Бог с ними сделал, или то, что Бог продолжает делать с ними, от этого фактически зависел их подход к жизни. То есть, когда мы помним, что мы спасены, тогда мы ценим жизнь по-другому. Когда мы помним, что мы были рабами, тогда мы правильнее относимся к нашей свободе и так далее. В еврейской ситуации это было связано с рабством египетским. В нашей это связано с рабством греха. Так вот, оба праздника, и Пасха, и Рождество Иисуса Христа, они помогают нам увидеть эту особую Божью миссию, когда Бог посылает своего Сына для спасения людей. Праздник Рождества связан с тем, что мы фокусируем наш взор на Божьей любви, на Его верности и на том, что Он сделал для каждого человека, живущего на земле, послав Сына Своего Единородного для того, чтобы нас спасти. Исходя отсюда, мы можем прийти к ясному выводу относительно того, как же праздновать Рождество. Но самое главное, самое первое, праздновать Рождество нужно так, чтобы Бог и то, что Он сделал через Иисуса Христа, занимали главное место. Будь ли это дома у вас или в церкви, в любом другом контексте, наша цель – посвятить этот день тому, чтобы вспоминать, говорить, провозглашать и прославлять, выражать Богу благодарность за то, что Он сделал. Это хорошая возможность для того, чтобы мы могли, погружаясь в воспоминания, повторяя то, что Он сделал. Иногда мы повторяем то, что хорошо известно. Но нам нужно повторять это с целью того, чтобы мы могли увидеть практическую значимость того, что Он сделал. Вот почему, когда вы празднуете праздник Рождества, во-первых, уделите время в этом, в своем дне, в своем праздновании тому, чтобы вы говорили о рожденном Мессии. Уделите время тому, чтобы вы могли увидеть практическую значимость того, что Бог совершил через Иисуса Христа для вас конкретно сегодня. Как это повлияло и как это продолжает влиять на вашу жизнь. Прочитайте историю Рождества. Посмотрите и вспомните, каким образом благословения, принесенные Христом на землю, они стали вашими благословениями. И, наверное, еще один не менее важный элемент. Как вы можете стать проводником этих благословений для людей, которые живут вокруг вас? Пропитайтесь духом любви Божией, пославшего Бога, который послал своего Сына, для того, чтобы эта любовь, она позволила вам быть проводниками этого духа для тех людей, которые сегодня в нужде, которые сегодня нуждаются в Божьем присутствии, Божьем действии, которое Он хочет сделать через вас. Помоги вам в этом, Господь.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, вы можете получить больше информации о том, что говорит Библия в отношении рождения Христа на нашем сайте слово.орг. И ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.

Христианские притчи. Вера самоубийцы. Все обсуждали новость. Один очень религиозный человек покончил жизнь самоубийством. В монастыре поступок самоубийцы не нашел одобрения. Однако некоторые стали восхищаться его верой. «Верой?» — переспросил мастер. «Но ведь он был мужественным в своем решении, не правда ли?» «Это фанатизм, а не вера. Вера требует еще большего присутствия духа. Пересмотреть свои убеждения и отказаться от них, если они не соответствуют фактам».

тебе, мой отец и мой бог. Я творение венец, ты творец всего смог. Нет подобных тебе, всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Вера Авеля. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ей он и по смерти говорит еще. Евреям 11 глава 4 стих. Читая это местописание, я вижу разыгравшуюся драму, в которой два человека, родных брата, пришли пред лицо Божие, имея между собой некий спор или претензию на собственную правоту. Мы не знаем всю историю, но не это важно. Важно, что при этом они пришли поклониться Богу. И вот каждый стоит перед Богом со своей жертвой, со своим сердцем, мыслями, убеждениями и готовностью выслушать вердикт. Оказывается, Библия полна подобными историями. Это Моисей и фараон, тот же Моисей и Корей с Дафаном, Иов и его друзья-собеседники. Это две женщины перед царем Соломоном или женщина, взятая в прелюбодеянии, а с ней фарисеи, представшие перед Христом. Это фарисей и мытарь, Илия и пророки Ваала. Есть одна великая истина. Когда мы приходим перед лицо Божие как поклонники, мы либо будем оправданы через веру, либо увидим, что были неправы и нуждаемся в исцелении. Бог вынес Каину и Авелю свое божественное суждение о них тем, что жертву одного принял, а другого нет. Перед двумя жертвенниками стояли два человека. Один искал праведности от Бога, и ему было неважно, прав он сам в чем-то или нет. А второй хотел узнать, что прав именно он. Эта ошибочная самоуверенность Каина, отверженная Богом, родила в нем обиду на Бога и ненависть брату. Еще одна бесспорная истина заключается в том, что если мы стоим с грехом у алтаря, Бог не примет наши жертвы. Как оказывается, опасно приходить поклоняться Богу, будучи уверенным в своей правоте вообще или считая другого, других, неправыми. Суд Божий может быть не в нашу пользу, и мы окажемся не готовыми принять божественную оценку о нас. Но если мы имеем веру в того, кто оправдывает даже нечестивого, и доверяем ему нашу судьбу с радостью, то не будем разочарованы. У поклонников всегда будет свидетельство от Бога, но каким оно будет, зависит от веры, желания получить его праведность, способность ее принять, ну и смирения. Во время нашего поклонения Богу мы можем получать и умножать раз за разом драгоценный дар, который называется праведность Божия. О, это не та праведность, что делает нас правее других, а та, которая исцеляет нас, ведет к покаянию и делает нас ближе к Господу, а заодно примиряет со всеми. Поклонник, идущий таким путем в своем освящении, правильный поклонник. Но тот, кто ищет своего, рано или поздно нагрешит, сбежит и спрячется ото всех со своими нечестивыми мыслями. Вера Авеля, первого поклонника у жертвенника Божия, нужна каждому служителю в группе прославления. Ведь служить у его алтарей останутся только те, у кого будет свидетельство праведности от Бога. Давайте размышлять об этом.

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Верующий в Бога не может быть неудачником, потому что в контексте истории только Бог творит добро, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл. В четверг патриарх Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный мужской монастырь. Веруя в Бога, мы на правильной стороне истории. Мы не в проигрыше, мы не среди неудачников, а мы на самой правильной стороне человеческой истории, потому что только Бог может творить добро в контексте исторического процесса, сказал патриарх в праздник принесения мощей преподобных Зосимы, Саватия и Германа Соловецких. Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430 годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Саватием и Германом. В 1992 году его комплекс был внесен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. На Соловках также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Секретарь Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями монсеньор Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа, где проведет встречи с представителями российских властей, Московского патриархата и католической общины, что подтверждает желание Святого Престола продолжать путь диалога, сообщает Ватикан Ньюс. Программа поездки главы дипломатии подтверждает стремление Святого Престола продолжать путь диалога в один из наиболее сложных периодов международных отношений, отмечает портал. Это будут 4 дня интенсивных диалогов и встреч, в которых, собственно, дипломатическая составляющая поездки будет дополнена церковной встречей с епископами и католической общиной Российской Федерации. Кроме того, в этой важной миссии будет присутствовать и экуменическая составляющая, которая будет связана со встречей с представителями Московского патриархата, говорится в статье. В июле в европейских странах было зафиксировано 40 преступлений и инцидентов, направленных против христиан, церквей, религиозных символов и верующих. Больше всего таких случаев произошло в Германии и Франции. Среди наиболее серьезных происшествий – нападение с ножом на женщину, молившуюся в католической церкви в Ирландии, а также осквернение храмов. Такие данные представил Европейский центр мониторинга нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в своем июльском отчете. Организация отслеживает случаи нападений на храмы, кладбища, религиозные символы, священнослужителей, верующих и других людей, пострадавших из-за своей христианской веры. Для подготовки отчетов используются собственные исследования, данные полиции и информация других организаций. Менее половины девушек-подростков, посещающих церкви в Южной Корее, уверены в Евангелии. При этом посещаемость богослужений среди молодежи до сих пор остается значительно ниже уровня, который был до пандемии. Об этом свидетельствуют результаты нового масштабного исследования, посвященного следующему поколению южнокорейских христиан. Исследование проводилось около года, начиная с 2025 года. В нем приняли участие 3308 человек, представляющих 7 различных групп, включая школьников, родителей, учителей и служителей церкви. Согласно результатам опроса, только 53% учащихся средней и старшей школы, посещающих воскресную школу, заявили, что уверенно верят в Евангелие. При этом между юношами и девушками была заметна разница. Среди юношей уверенность в Евангелии выразили 57%, тогда как среди девушек этот показатель составил лишь 48%. Протестантская община в австрийском городе Грац проведет необычное богослужение, построенное вокруг популярных немецких песен. 23 августа служение впервые будет транслироваться в прямом эфире национального телевидения и радио. Служение получило название «Вот человек». Его главной библейской темой станет история из Евангелия от Иоанна о женщине, которую обвиняли в прелюбодеянии и которую привели к Иисусу. Пастор Фридрих Экхарт решил построить программу вокруг песен в стиле «шлягер» популярного немецкоязычного музыкального жанра, для которого характерны простые, запоминающиеся мелодии и тексты о любви, жизни, надежде и человеческих переживаниях. Во время богослужения прозвучат известные песни 1960-1980-х годов. По словам пастора Фридриха Экхарта, сочетание Библии и популярной музыки помогает говорить с людьми о важных жизненных вопросах, понятным для них языком. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 25 августа. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 13 стих. 13 главу первого послания к Коринфянам мы знаем и называем главой любви. Если прочтем эту главу, исполнившись Духом Святым, научимся любить. Можно сказать, что в этой главе написана формула любви. Сказано, что пребывают вера, надежда, любовь. Из этих трех больше всего любовь. Сегодня все ищут счастье, но не могут найти. Думают, секрет счастья именно в том, чтобы человек был наполнен верой, надеждой и любовью. Любовь собой представляет решение. То есть, если ты принимаешь решение любить или нет, твое сегодняшнее решение будет твоей завтрашней судьбой. Многие мужья сегодня изменяют своим женам, и когда спрашиваешь, почему, они говорят: «Ну что мне поделать? Я теперь люблю другую. Если можете, так помолитесь за меня, чтобы я любил мою жену». Но это невозможно. Каждому человеку дана способность принимать решение любить. Люди хотят сбросить ответственность со своих плеч. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного ради нас. Любовь всегда жертвует. Если человек ради любви не может жертвовать собою, своим «я», он ничего не сможет достичь в своей жизни. Что значит «раньше любил, а теперь не люблю»? Просто человек перестал любить. Если примет решение, полюбит. Если вы любите Бога, вашу церковь, страну, семью, тогда вы счастливы. Но вся проблема в том, что люди любят свою личность, но не любят своего Бога, свою церковь и страну, даже семью. Именно по этой причине в каждом месте они остаются несчастными. Возлюбленный, где бы ты ни был, имей надежду, веру и любовь, и помни, что любовь из них больше. Да благословит тебя Господь. Пребывай в любви. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

Аллилуйя. Слава Господу. Господь, ты благ. Будь превознесен. Аминь.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 55, начальнику хора, о голубице, безмолвствующей в удалении. Писание Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе. «Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о Всевышний. Когда я в страхе, на Тебя я уповаю. В Боге восхвалю я Слово Его. На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне плоть? Всякий день извращают слова мои. Все помышления их обо мне назло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе низложи, Боже, народы. У Тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у Тебя». Не в книге ли они твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его. На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек? На мне, Боже, обеты тебе. Тебе воздам хвалы, ибо ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицом Божиим во свете живых. Глава 5. И пришли на другой берег моря в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован цепями и оковами, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса, издалека прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Но Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Пасло же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему и сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне. Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина, в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа, куми». Что значит «девица»? «Тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 63. Кто это идет от Эдома в червленных ризах, от Вассора, столь величественной своей одежде, выступающей в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною, и я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое, ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня. И попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их. Воспомяну милости Господней и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию своему и по множеству щедрот своих. Он сказал: «Подлинно они, народ мой, дети, которые не солгут». И он был для них спасителем. Во всякой скорби их он не оставлял их, и ангел лица его спасал их. По любви своей и благосердию своему он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Но они возмутились и огорчили Святого Духа его, поэтому он обратился к неприятелям их, сам воевал против них. Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы. Где тот, который вывел их из моря, с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего, который вел Моисея за правую руку, величественную мышцу своею, разделил пред ними воды, чтобы сделать себе вечное имя, который вел их через бездны, как коня по степи, и они не спотыкались? Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя. Презри с небес и посмотри из жилища святыни твоей и славы твоей, где ревность твоя и где могущество твое. Благоутробие твое и милости твои ко мне удержаны. Только ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш. Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя? Обратись ради рабов Твоих, ради колен наследия Твоего. Короткое время владел им народ святыни Твоей. Враги наши попрали святилище Твое. Мы сделались такими, над которыми Ты как бы никогда не владычествовал, и над которыми не именовалось имя Твое. Глава 64. О, если бы Ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица Твоего, как от плавящегося огня, как от кипятящего воду, чтобы имя Твое сделалось известным врагам Твоим. От лица Твоего содрогнулись бы народы. Когда ты совершал страшные дела, нами неожиданные, и не сходил, горы таяли от лица твоего. ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него. Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих. Но вот, ты прогневался, потому что мы издавна грешили. И как же мы будем спасены? Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. И нет призывающего имя твое, который положил бы крепко держаться за тебя. Поэтому ты сокрыл от нас лицо твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Но ныне, Господи, Ты – Отец наш, мы – глина, а Ты – образователь наш, и все мы – дело руки Твоей. Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие. Воззри же, мы все народ Твой. Города святыни Твоей сделались пустынью. Пустынью стал Сион, Иерусалим опустошен. Дом освящения нашего и славы нашей, где отцы наши прославляли Тебя, сожжен огнем, и все драгоценности наши разграблены. После этого будешь ли еще удерживаться, Господи? Будешь ли молчать и карать нас без меры?

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас, приветствуем Николая Викторовича Арефьева.
3: Я всех приветствую, доброе утро. Ну, утро для нас, как правило, это время воплощения идей, которых мы, ну, вечером мы их навыдумывали, ну, например, или нашли, или подсказал кто-то, или такая вдохновенная пришла идея. А утро, как в народе сказано, вечера мудренее. И ты начинаешь уже чесать затылки, да, что, как же все это, что я навыдумывал, теперь воплощать в жизнь. Иногда откладываем мы эти идеи. Ну, а иногда и что-то и получается. Если утром ты зацепился, чтобы в жизнь воплотить то, что вечером пришло в сердце, то ты на верном пути. И это связано напрямую с темой, которая сегодня у нас. Идея верности. То есть ключевое слово — верность. А пример мы берем, понятно, или смотрим как бы воплощение этой темы в жизнь. Я предложил книгу «Деяния апостолов», но эта тема, она развивается в Писаниях, полностью в канонах Библии, в Старом Завете примеров достаточно. Поэтому, ну, кого зацепит это за живое, такая идея верности, верности, здесь непонятного ничего нет. Все просто и открыто. Быть верным. Но за исключением одной поправки, что, ну, почему мы задаем вопрос, а почему столько неверности вокруг? Неверности. Вот человек был такой верный, потом вдруг развернулся на 180 градусов и куда-то пошел в обратную сторону. Ну, например, там, любил свой город, да?
2: Свою страну, ну, скажем, больше.
3: Ну, я так помягче сказал, да. Свою страну там обожал, значок носил на лацкане и гимн разучивал. А потом что-то такое случилось с ним. Ну, как если брать древние примеры, книга «Руфь». И там, вы помните, семья. Но ведь это Иудея, послушайте. Ведь это Вифлеем. Это наследие Давида. Какие там праздники шикарные. В храм вместе ходили. И песни пели, хороводы водили. И жертвы приносили. А здесь, ну, вот верность проявляется во времена испытаний. И пришел голод. Голод. Песни забыли. Тетрадки все куда-то спрятали, чтобы не попадались на глаза. И сандали праздничные пошли с молотка куда-то. И вся спесь вот эта патриотическая, она вылетела из человека. А что случилось? Вопрос. Что земля эта как-то преобразилась по-другому? Или она перестала быть наследием, которое Бог дал человеку? Или Господь Бог изменился? Да ничего не изменилось, просто появилось предложение. Обычно верность выключается в момент нового предложения. Какой-то человечек проходил по дороге мимо дома, зашел воды попить и рассказывает: а вы знаете, что вы здесь прозябаете в этой умирающей Иудее? У вас здесь шансов нет, а Моавитская страна, вот это рай истинный. И смотрите, сразу куда верность девается? Вопрос. Как есть там песня: куда уходит лето, верно? Можно сочинить: куда уходит верность. Верность, вот эта вся торжественная, с горящими глазами и, ну, красивая по сути своей. Ну, верность, она запечатывается клятвой, верно? Теплыми, добрыми словами. А здесь на повозку покидали все свои вещи, заложили землю, кстати. взяли хорошую крупную сумму. Вот это такой интересный момент. Вот эта родненькая земля, которую целовал бы, да, и здесь сочинял бы песни по ней, она очень быстро, быстро обменивается на какую-то стопку ассигнаций. Монеты бросили в обоз и поехали. И верность закончилась. Аж, ну, вопрос попутный. А для чего нам хранить верность, Юрий Анатольевич? А зачем это нам нужно?
2: С одной Какие стороны, мотивы? Ну, это гарантия определенная, это какая-то стабильность. Это дает нам ощущение надежности. Должно быть что-то надежное, нужно за что-то держаться. Должна быть какая-то ось или какое-то основание, на котором мы все строим. А мы же и в другое место-то едем, потому что услышали, что там тоже надежно. Там надежные люди, там надежное, может быть, даже правительство, там все закон соблюдают, там вот взятки никто не берет, вот такое даже там бывает, где-то там, да.

0: чьей-то верности.
1: Интересная версия. То есть мы в данном случае видим верность как идею всей цивилизации человеческой.
0: Да, в той
1: за
0: или...
1: что зацепиться.
0: Да, которая в той или иной мере реализуется в различных местностях. Это там где-то, вот мы видим, это же вопрос доверия всегда. Верность и доверие, здесь однокоренные слова. А это же все от доверия зависит и того, насколько местная рупия будет там цениться выше, да, насколько с людьми можно будет контракты заключать, насколько люди будут обещать и выполнять. И ты, когда... Вы знаете, вот у меня такое ощущение, что мы сами по себе верность собственную реализовать не можем. Нам нужно, чтобы рядом были верные люди все вокруг, а у нас, ну, как получится. И вот мы ищем такое место.
1: Сбои дают верность. Но это так, временно.
0: Да.
1: Временно. И да, я соглашусь, что многие люди, они ищут вот такую зону комфортной верности. А это на самом деле очень хорошо, когда ты на что-то рассчитываешь. Что вот какие-то незыблемые есть такие постулаты, и ты не переживаешь ни о чем. Это многого стоит.
0: Ну, Николай Викторович, если вот некоторые мои знакомые в те самые отдаленные времена, уже достаточно отдаленные, рассказывали, как им в дверь стучат и что-то несут. И они в шоке просто, ну ничего себе. И главное, регулярно. И главное, ты приезжай, и вот бери, вот, сколько хочешь. Хочешь апельсины, хочешь вот как бы другие апельсины. Ну, и это воодушевляет. Ты думаешь, ну надо же, ко мне вот такому ничтожному проявляют внимание. И это восхищало.
1: Но потом мы присматриваемся, конечно же, и находим какие-то изъяны все-таки.
0: Апельсины нам не просто так давали.
1: Да. Не так давали апельсины и не почистили, когда дали апельсинку туда. А это чего-то стоит. Да, очень, такая надежность верности. И понятно, что мы себя ощущаем, какой-то под защитой. Хотя бы в чем-то, когда проявляется верность. Людей много верных. И если бы идея верности отвергалась полностью, то мир давно бы уже погиб в хаосе. Смотрите, вот, например, хлебопеки, они верны своей идее?
0: Хлебопеки?
1: Ну да.
0: Ну, пожалуй, да. Но вы знаете... Каждое общество, как мне кажется, я прошу прощения, может быть, перебиваю вашу мысль, она строит идею верности, да, то есть доверие между людьми, на какой-то общей идее. А это могут быть деньги, например. И хлебопеки могут настолько быть верны идее вот, монетизированного общества, то есть надо заработать, понимаете? Надо скорее продать хлебушек, чтобы получить деньги, чтобы дальше как-то продолжать жизнь. И они, с одной стороны, вроде как, я люблю хлеб, и я люблю, с другой стороны, когда у меня его покупают.
1: Но здесь в вопросе хлебопекства, конечно, они не были бы верными, если бы кто-то их к этому не мотивировал.
0: Но мы и мотивируем, которые хлеб кушаем.
1: Да. И мы покупаем. Но, с другой стороны, все-таки, когда... Есть определенная вот структура, силовая в том числе, административная. Мы говорим о стране, да, о государстве. То верность начинается с головы. И вот этот некто верный, он не просто составляет там план кормления населения, верно? Но он издалека идет к воплощению этой идеи. То есть идея накормить страну. Ну, например, да, накормить страну. Для этого что нужно? Пахотные земли, угодья всевозможные, сельскохозяйственные угодья, агропромышленные.

0: промышленные комплексы и все прочее. И начинается выстраиваться эта вся площадочка. И те, кто ее выстраивают, когда оказываются верно на своем месте, они достигают результата, и нам приятно здесь. Например,
1: да,
0: ну, со времен вот Никиты Сергеевича Хрущева, когда были, ну, хлебный дефицит, еще мой брат старший застал очереди за хлебом, когда увлеклись кукурузной мукой и все прочее. Но то время было, ну, необыкновенное. Но я в своем детстве уже не знал дефицита хлеба. Он всегда был в магазине. Деньги не всегда были, а хлеб был всегда. Это серьезная очень опора. То есть есть нечто, на что можно опираться вот в этой области. Да? Там еще какие-то есть наши жизненные пересечения, где нужно опираться. Но вот для нас, как для последователей Христа, очень важно быть в своем верными. Христос говорит, что Он хлеб, верно? И мы своего рода хлебопеки, верно? Ведь мы поставлены для того, чтобы подавать народу хлеб, как Христос сказал ученикам, вы дайте им есть.
1: В свое время.
0: Они, да, они говорят, а у нас нет ничего, немножко. Он говорит, а вы делайте то, что я вам говорю.
1: Да.
0: И ну, для нас эта тема, идея верности очень важна, чтобы не казаться самим неверными. Неверными. И я бы поделил вот эту тему, идея верности, по крайней мере, на таких три, по крайней мере, уровня. И начинается вся наша, воплощение этой идеи, начинается с самих себя, с наших убеждений, то есть верность самому себе. Такая, ну, странная, казалось бы, идея, но она существует ведь. Ведь есть я, некто, да? Который для себя сделал какие-то установки. И я остаюсь верным этой установке, ну, здесь такая приставочка, несмотря ни на что. То есть у каждого человека есть определенная репутация. Мы говорим о доброй репутации, конечно же, прежде всего, доброй репутации, добрые привычки. И что наводит на мысль? Я бы такое мнение высказал, что верность – это качество божественное. Когда Бог человека сотворил, мы читаем, по образу своему и по подобию своему. Вот когда складывать эти частицы божественности, вот одна из них, она и относится к верности. Как мы читаем о Господе, что Он верен во всем. Мы неверны, а Он верен своему Слову. И если оказаться с кем-то, вот вместе, кто верен всегда тому, что он говорит, это многого очень стоит. Но чтобы искать верных, для начала самому нужно не просто научиться, а приобрести такой опыт и многое платить за верность. Вот вы помните 10 дев в притче Христа, интересная. Там 5 неразумных, 5 разумных. Я бы, прочитал 5 верных, а 5 неверных. Можно и так сказать, что неверность, она вылезет боком однозначно, рано или поздно. Она и в этой жизни вылезает, очень болезненно она движется, возвращаясь к истории из книги Руфь о семье Наимине. И мы находим с вами, что ее муж, ее сыновья, мы читаем, умерли. При каких обстоятельствах? А может быть, как раз некому было и дать какое-то лекарство, верно? Или что-то помочь, или подсказать. Может быть, они погибли в какой-то работе, где у них не было товарища, который плечо подставит. И опять же, эта земля оказалась к ним неверной. Вот они оставили свою землю. Но в Писаниях мы читаем, что земля дает человеку силы. Ну и какой-то такой закон духовный сработал, что они не нашли себе пристанища в этой стране, и пришлось возвращаться и ложить высокую цену за восстановление верности. Смотрите, казалось бы, люди возвращаются, ну, человек, ну, женщина, наимень, возвращается в родную землю. И что здесь, ну, смущает в этой истории? Ее никто не встречает. Она никому не нужна. Ей никто не дает еду. Юрий Анатольевич, что это такое? Как? Ну, все равно у нее же были родственники. Почему ее никто не приютил? Или она сама стыдилась и понимала, что ей нет, как говорится, здесь пощады. Вот. Но за верность нужно платить цену. И здесь верность самому себе.
1: До юбилейного года далеко еще.
0: О, да, хорошо, да, если 49 лет до него еще, да, ну, то горе человеку. Когда за пару недель ты пришел, другое дело. Или субботний год, то же самое, он людей заставлял. Ну, закон говорит, но мало вероятность, что это люди исполняли. Вот смотрите, что такое субботний год, седьмой год во всей жизни Израиля на Хананской земле. 6 лет ты работаешь на поле в пути лица, а седьмой год пусть земля отдыхает. Смысл этого субботнего года, я понимаю, ну, простота этого смысла, земля остается под паром. Эту технологию, ну, многие аграрии, они применяют ее. Земля под паром, пастбище под паром, потому что если земли... Ну, сегодня землю загоняют этими интенсивными технологиями. Никакого пара уже не нужно. Они засыпали туда...
1: Я ж так понимаю, поправьте меня, что это не все поля, а часть полей, вот, наверное, так было поделено. Вот если у меня есть поле... Мое поле поделено на 7 частей, и вот одна из них должна отдыхать. Так это выглядело.
0: Может быть, нет, если по закону не так выглядело.
1: Не так, да?
0: По закону выглядело, что они, ну, в любом случае, брать человека, и его можно делить на 7 частей, но по трактовке этого поделения там не так. Потому что люди спрашивают, они так примитивно приняли это, нормально, не работать так не работать. Чем-то занимались еще, строительством, может быть, или пастбищами. И говорят, а что мы будем кушать в 8-й год, если 7-й мы не будем засевать? А там следует ответ, что тот урожай, который вы соберете в 6-й год, его вам будет достаточно 7-й год есть. В 8-й и на 9-й вы выбросите еще остатки. Там идея покоя. Причем покоя полноценного. Это уникальное предложение Господа Бога для человека. Ну, как бы своего рода отпуск, Юрий Анатольевич. Ну, согласимся, да. Ну, 7-я часть жизни, да. 6 лет, а потом ты уже распределяй, как... Ну, человеку, вероятно, и нужен был подобный там отдых или что-то еще. Ну, это божественное поделение, оно ими не было реализовано. И нет никакого примера по этому поводу. И для нас в данном случае интересное есть предложение о вопросах покоя, нашего покоя. Наша верность, то есть Господь Бог верен в своем. Он... на твой покой отвечает изобилием. А вот наша верность, вот в данном случае уже взаимоотношения заповеди, исполнение заповеди, проблема верности в чем? Надо платить. Верность стоит на рубеже выбора. Тебе нужно выбрать тяжелое нечто, испытательное. Для чего? Для того, чтобы явить божественную природу через самого себя. И поэтому не просто было им выполнить такое определение. Но опять же, мы говорим юбилейный год. А как можно отдать все, что ты, ну, за кровные свои купил у своего, ну, ближнего, да? У Лазаря, например. Богаче Лазарь. Угу. Богаче Лазарь. Лазарь почему не имеет ничего? Потому что его земли заложенные. Если к слову говорить, вот неверность Израиля слову Господнему, она уже вылезла и во времена Христа. Где рождается Христос? Ну, по Писанию.
1: Он в Вифлееме.
0: Ну, Вифлееме, правильно? Вифлееме. Почему в Вифлееме, Юрий Анатольевич?
1: Ну, потому что земля принадлежала колену Иудину. А он был из этого колена. Нужно было, ну, я так понимаю, как это сказать? Ну, нет, здесь подождите. Если речь о рождении Христа, то там перепись была назначена. И они шли в Вифлеем, где было их родство. Они шли в свое родство.
0: Ну да, вопрос, почему они пошли в Вифлеем из Назарета Галилейского. Вопрос на вопрос, как они оказались в Назарете Галилейском.
1: В Назарете, да. А потому что Назарет был дешевый город.
0: А потому что у них не было своей земли, Юрий Анатольевич, понимаешь?
1: Уже не было, да.
0: И рождение Царя Небесного в хлеву Вифлеемском – это пощечина всему Израилю. Вот такой плевок им в лицо. Ответ на их неверность, их алчность, жадность. Они даже не задумывались о том, что нужно выполнять заповеди. Помните, это времена Иеремии, пророка, когда уже, ну, был крест положен на Иудеи, и Господь говорит: «Отпустите рабов, будьте верны закону, и я вас благословлю». То есть каждые 7 лет они должны были отпускать рабов. Как еще отпускать? То есть, чтобы быть верным этому слову, надо отдать дармовую рабочую силу первое. Его нужно обеспечить какой-то провизией, а может быть даже подарить ему часть поля своего. А кто на это пойдет? Когда тебе надо что-то, да, ты укоряешь других в неверности. И люди и сегодня, они укоряют Господа в неверности. Как Господь Бог обязан то-то, а ты не обязан. Ведь это двояко. Это двояко. И богач не признавал Лазаря как претендента на какие-то его крохи хлеба, по большому счету. И это сплошь и рядом мы находим и видим в жизни своей. Вот такая специфика. Люди друг от друга требуют верности, а сами остаются неверны.
1: Что делать?
0: Да, и что, ну, здесь нужно остановиться, ну, в конце концов. Ну, если речь о нас всех идет, то каждый день нужно строить на идее верности. Верности... Ну, конечно, в первую очередь, заповеди, природе, которую Господь Бог в нас сотворил, нашим личным предпочтениям, намерениям, когда они обусловлены заповедью Господним, и нисколько в этом не смущаться, потому что мы всегда будем окружены массой неверных людей, тех людей, которые... обещают и не выполняют, где-то там опаздывают, не возвращают долги. Так что там говорить, одна лишь только банковская система, она имеет достаточно примеров той неверности, верно? И неверности банка, неверности клиента его. И у всех друг к другу претензии в данном случае. А вот эта неверность, то самое зерно, которое посеявший человек обязательно пожнет. Но если ты сеешь одно зерно, то пожинаешь ты, это если пшеницу брать 30, 60 и 100 крат. А если амброзию брать, там десятки тысяч семян на одном стебле только. А посеяно одно семечко небольшое, крупиночка посеяна. И нам... ну, как бы сказать, полезно для здоровья, для жизни быть верными, невзирая на чью-либо неверность. А неверности достаточно вокруг нас, она расцветает, она культивируется, неверность. Ну, в чем, если мы берем современную саму по себе философию жизни, женщины неверны мужьям своим, и это не вменяется им в преступление вот, в современной культуре. Так она полюбила, верно? А что ты сделаешь здесь? Ну, это же природа, здесь по-другому никак нельзя. Или он кого-то там полюбил. Вот такая вот жизненная раскладка сегодня производится. То есть мир внушает человеку, что не обязательно быть верным. Надо быть пронырливым, надо нос держать по ветру. Где выгоднее, где лучше, где слаще, где мягче, и вот туда направляйся. Это, кстати, идея, она воплощается в жизнь искусственным интеллектом. Спросите, Алиса, где сегодня лучше заработки по такой-то профессии? И получаешь ты ответ.
1: Но здесь, понимаете, получается, что мы выбираем между верностью и верностью. Чему быть верным? А современный мир предлагает быть верным, например, деньгам. А деньги такая штука, они ж сегодня есть, завтра нет. Сегодня они у тебя, завтра они у другого. Гоняйтесь все за ними, гоняйтесь. А они вам тогда, в этом случае, дадут все, что вы хотите. Они точно дадут. Потому что если они у вас будут, у вас все это будет. А в противоположность этому идет верность традиции, верность близким, верность цели какой-то доброй. Да? И здесь деньги становятся не идолом уже, а средством. Вот по сути дела верность строится вокруг некой идеи поклонения. Мы верны тому, чему поклоняемся. Вот человек и выбирает, я буду верен этому, да. А и если человек верен Христу, то он поклоняется Христу. А если он верен этим самым цифрам денежном эквиваленте, да, то он поклоняется им. Чем больше цифра, тем больше он поклонник.
0: Да и не только деньгам. Есть различные культы, которые людей привлекают, и они цену ложат на это. Например, культ славы. Культ славы, культ силы.
1: Да, то
0: для есть. Для того, чтобы быть успешным культуристом. Ну, у нас так называли людей, которые строили свое тело и имели славу на этом. Восхищали и сегодня восхищают. И они верны этой своему выбору, и они цену полагают за то. Они сокращают жизнь свою сознательно, верно? На десятки лет сокращают только ради того, чтобы быть верным вот этой идее. Вот здесь действительно какая-то идейность. Там деньгами не сильно пахнет, потому что этот человек, человек любого культа, ведь он поглощен культом, и его жизнь-то, она не такая сладкая, как может показаться. Если брать даже какой-то эстрадный мир, звездный этот весь мир. Как помните, у Пугачевой была песня по поводу, что она там плачет по ночам, и что не такая она и счастливая, как все думают. За культы нужно платить, за все. Чтобы быть верным своему культу, нужно очень серьезно прилагать усилия и отдать все. Все, что у тебя есть. Иначе ничего не получится. И Христос говорит в своей притче, что сыны века сего, они в своем, своем роде даже пронырливее или там, мудрее сынов света.
1: Догадливее.
0: Они знают, как им вопросы решать. Не то, что знают, но они готовы ложить цену. Но самые несчастные – это люди половинчатые, которые всем желают быть верными. Ну, вот такая позиция. Я буду верен и культу денег, культу славы, и Христу я вот как-то постараюсь быть здесь между этими двумя огнями, находясь. И это, конечно...
1: То есть, когда речь идет об угождении, речь идет прежде всего, наверное, о верности. Вот угодил ты мне, да, вот когда вот эта фраза звучит, ну, угодил ты мне. А верным оказался в чем-то?
0: Да в малом или в большом. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Тем самым Христос говорит, что верность ему проявить, это не так сложно.
1: Но при всем при том, даже речь идет не о таланте каком-то определенном. Да, вот какой ты талантливый, над многим тебя поставлю.
0: Ну да.
1: Таланты от него. А вот верен вот этому таланту, данным от Бога. Вот тут да. Вот тут получается, верность ценится довольно высоко всегда. И она остается довольно ценным ресурсом. Вопрос только в том, что все его ищут для себя, но далеко не всегда готовы предоставить его другим.
0: Ну, поскольку недешево стоит верность.
1: Да, ну, я скажу так, нередко я слушал некоторых мужчин, которые говорили, что ему можно изменять жене, а вот жене его изменять ему нельзя. Вот и пожалуйста.
0: Ну да, так хотелось бы человеку, конечно. Ну, эта формула не срабатывает, не срабатывает, поэтому... Мы эту идею рассматриваем для воплощения в жизнь и, ну, на личном уровне, на сердечном уровне такое решение. Я буду, как помните, Иисус Навин смотрит вокруг, а люди хитрые и неверные.
1: Да,
0: они как бы народ Божий, вот они, а сами свою линию гнут. И потихонечку, смотрите, с чего начинается трагедия Израиля. Они попадают в среду идолопоклонства, и они вдруг обнаружили, что вот эти идолопоклонцы, они счастливые люди. Вы помните, пока мы поклонялись, до тех пор, когда мы поклонялись богине солнца, у нас все было хорошо, а сейчас у нас все плохо, говорят. И... Они действительно вышли из этого Египта, с этой пустыни, в одних портках, ну, в таком... А там роскошь. А там все на золоте, на серебре. Вы помните, Иерихон разрушается, и Ахан, один из воинов Иисуса Навина, он позарился на синарские одежды. А видно, красивые были одежды, да? И слиток золота. И уже дрогнуло его сердце, когда он увидел, что здесь, оказывается, не так плохо. В пустыне они там в этих кожаных сандалиях своих шлепали, ели одну манну, запивали водой и шли, только шли и шли. А здесь люди-то неплохо жили, оказывается. Да. Значит, можно у них почерпнуть какой-то опыт. А вы говорите, поклоняйся только в храме. А вы говорите, ты только в церковь ходи, ты, ну, Христу только будь верным. Да вот отчасти буду верным, но здесь же так хорошо. Какие перспективы открываются в этом Ханаане? Разве Господа убудет, если кто-то пойдет еще под каким-то деревом, там что-то там поклонится? И они в массовом порядке это приступили заповедь Божью, и они выглядели мерзко в его глазах. Вот если что-то есть противное, такое отчуждаемое, мерзкое, это неверность.
1: Да. Ну и любопытно, что как верность, так и неверность строится вокруг каких-то обещаний, каких-то слов или какого-то призыва, который звучит, а ты на него отвечаешь. И ты ответил на этот призыв. Ну, тогда будь верен, исполняй. У нас время для блока новостей, а после, книги Деяний, уже поговорим о ней. верующий в Бога не может быть неудачником, потому что в контексте истории только Бог творит добро, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл. В четверг патриарх Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный мужской монастырь. Веруя в Бога, мы на правильной стороне истории. Мы не в проигрыше, мы не среди неудачников. А мы на самой правильной стороне человеческой истории, потому что только Бог может творить добро в контексте исторического процесса, сказал патриарх в праздник принесения мощей преподобных Зосимы, Саватия и Германа Соловецких. Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430 годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Саватием и Германом. В 1992 году его комплекс был внесен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. На Соловках также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Секретарь Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями монсеньор Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа, где проведет встречи с представителями российских властей, Московского патриархата и католической общины, что подтверждает желание Святого Престола продолжать путь диалога, сообщает Ватиканьюз. Программа поездки главы дипломатии подтверждает стремление Святого Престола продолжать путь диалога в один из наиболее сложных периодов международных отношений, отмечает портал. Это будут 4 дня интенсивных диалогов и встреч, в которых, собственно, дипломатическая составляющая поездки будет дополнена церковной встречей с епископами и католической общиной Российской Федерации. Кроме того, в этой важной миссии будет присутствовать и экуменическая составляющая, которая будет связана со встречей с представителями Московского патриархата, говорится в статье. В июле в европейских странах было зафиксировано 40 преступлений и инцидентов, направленных против христиан, церквей, религиозных символов и верующих. Больше всего таких случаев произошло в Германии и Франции. Среди наиболее серьезных происшествий – нападение с ножом на женщину, молившуюся в католической церкви в Ирландии, а также осквернение храмов. Такие данные представил Европейский центр мониторинга нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в своем июльском отчете. Организация отслеживает случаи нападений на храмы, кладбища, религиозные символы, священнослужителей, верующих и других людей, пострадавших из-за своей христианской веры. Для подготовки отчетов используются собственные исследования, данные полиции и информация других организаций. Менее половины девушек-подростков, посещающих церкви в Южной Корее, уверены в Евангелии. При этом посещаемость богослужений среди молодежи до сих пор остается значительно ниже уровня, который был до пандемии. Об этом свидетельствуют результаты нового масштабного исследования, посвященного следующему поколению южнокорейских христиан. Исследование проводилось около года, начиная с 2025 года. В нем приняли участие 3308 человек, представляющих 7 различных групп, включая школьников, родителей, учителей и служителей церкви. Согласно результатам опроса, только 53% учащихся средней и старшей школы, посещающих воскресную школу, заявили, что уверенно верят в Евангелие. При этом между юношами и девушками была заметна разница. Среди юношей уверенность в Евангелии выразили 57%, тогда как среди девушек этот показатель составил лишь 48%. Протестантская община в австрийском городе Грац проведет необычное богослужение, построенное вокруг популярных немецких песен. 23 августа служение впервые будет транслироваться в прямом эфире национального телевидения и радио. Служение получило название «Вот человек». Его главной библейской темой станет история из Евангелия от Иоанна о женщине, которую обвиняли в прелюбодеянии и которую привели к Иисусу. Пастор Фридрих Экхарт решил построить программу вокруг песен в стиле «шлягер» популярного немецкоязычного музыкального жанра, для которого характерны простые, запоминающиеся мелодии и тексты о любви, жизни, надежде и человеческих переживаниях. Во время богослужения прозвучат известные песни 1960-1980-х годов. По словам пастора Фридриха Экхарта, сочетание Библии и популярной музыки помогает говорить с людьми о важных жизненных вопросах, понятным для них языком. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
2: Слушайте радио «Пилигрим».
1: Продолжаем разговор, Николай Викторович. Ну вот книги «Деяний». Каким образом книга «Деяния апостолов» учит нас верности?
0: Книга «Деяний» нам представляет такой беспрецедентный пример действия верности. Если бы не верность, вот идея верности, то не было бы и церкви, не было бы продолжения жизни. Начинается книга «Деяний», начинается, во-первых, с проявления верности. Ученики продолжают проявлять верность в отношении Иисуса, даже не понимая до конца, что происходит. Он умирает, он воскресает, он к ним является. Здесь, казалось бы, был повод им, ну, разбежаться до времени, вот разбежаться, пока все утрясется, ну, и будет какая-то определенность. Что и начали они делать. Двое пошли в Емаус, да, кто-то еще куда-то пошел, Фома где-то бродил. Но ученики вот в своей целостности, они остались верными. Вот они ожидали его воскресшего. Хотя написано, не верили, там, он упрекал их за маловерие. Но тем не менее, вот они были там, где он их оставил. И какой очень важный момент в первой главе книги «Деяний» для нас демонстрируется о верности. Он говорит, собрав их, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Как бы просто все, да? Но многие люди на вот этой простоте не попадаются. Как эти несколько дней прожить, выждать, а как только будучи верными? Что в данный момент происходит? Есть люди, которые верны Иисусу Христу. Я позволю себе заметить, что им не просто было быть верными Иисусу Христу, когда Он вознесся на небеса. Во-первых, весь Иерусалим наполнился мыслью или вот этой ложью о том, что ученики украли Иисуса из гроба, верно? И теперь, ну, обманывают всех людей. Ученики в оппозиции, получается, их семьи под угрозой определенной. Если знать иерусалимское, первосвященники, вы помните, хотели и Лазаря убить. У них были эти расстрельные списки для всех. И тут, ну, если по факту брать вот самый такой сложный момент, Иисус уходит от них. Но он им дает повеление следующее, то есть он их призывает быть верными. И если бы они не оказались верными тогда, то не было бы дальше ничего, просто не было бы и все. Здесь сработала божественная верность в их сердце. При таком противостоянии, при таких угрозах, они остаются верными себе. Мало того, они ценят свое место, которое им определил Христос. Согласитесь, не так много людей собралось в той горнице, не так много. 120 человек. Это равенство в такой сложной очень формуле 3 года служения Христа, сотни исцеленных слепых, прокаженных, хромых, ходячих, одержимых – это огромное число людей. Сколько слов проповеди сказано, но формула завершается равно 120 человек. Ну, вот в этой именно верности. Да, там были еще, по свидетельству Павла, около 500 людей, которым он явился воскресший. Мы не знаем, почему их нет в день Пятидесятницы. Но в день Пятидесятницы и собрались те самые верные, вот этот остаток, который принял слово от Господа и не говорит, ну если, а может быть, при условии, он просто принимает вот верность, ее красота в чем? Верность безусловно. Я верен, потому что я верен. Мне, ну, как бы приятно быть верным. Оно на самом деле так. Мы иногда исключаем даже эмоциональную составляющую человеческого самопонимания. Когда ты оказался верным, и даже ты что-то потерял, ты вырастаешь в своих глазах, и внутренность твоя укрепляется. И напротив, когда Иуда предал Христа за 30 монет, ну, для него это, ну, была какая-то сумма, и он, до него дошло, что он потерял. До него дошло, что назад-то, оказывается, пути нет. Драматизм верности в том, что назад пути нет. Если ты оказался, ну, я понимаю, это, может быть, звучит как-то неприятно, да, если ты оказался неверным, как назад все вернуть? Ну, например, человек что-то Богу пообещал, верно, и не сделал. Там самое элементарное, простейшее. Да?
1: Ну, фильм «Остров» как раз рассказывает подобную историю, когда молодой человек испугался и предал своего друга, мало того, согласился стрелять в него, а потом всю свою жизнь вот он, как бы это сказать, пытался искупить свою вину, которую ощущал.
0: И не мог.
1: И не мог. Пока не встретил вот этого человека, против которого совершил акт неверности, и у них не состоялся между ними разговор.
0: Ну да, это доброта Христа, то есть, ну, для нас, и когда мы даже оказываемся неверными, на помощь приходит заповедь. Христос нас примиряет, говорит, прощайте, да?
1: Да.
0: Он призывает нас, это быть верным сложно, а прощать почти невозможно. Вот по-настоящему, да, чтобы вернуть все позиции переживаний, чувств, эмоций, и все вот это, ну, это можно сделать в компьютере, его почистить легко, верно? Антивирусник запустил, Windows перезагрузил, и раз смотришь, все чистенько, ничего здесь нет, историю почистил, а с человеком так не получается. Но смотрите, когда человек оказывается верным, и вот в этой позиции прощайте, когда становитесь на молитву, то в глаза Господа он имеет вес. И я вернусь к той группе людей, которые в горнице были верны Иисусу Христу. Но я предлагаю на них посмотреть не глазами иерусалимлян и паломников того, а глазами того воинства и того небесного совета, который принял вознесшегося Христа. Помните, как Христос говорил о своем вознесении? Он говорит: «Я умолю Отца». И то есть такая картина. Нам не всегда понятно, что все наши действия духовные и наше исполнение обещаний, они совершаются перед ангелами Божьими. То есть то, что мы имеем во Христе, оно обнажено на небесах. И когда мы верны этому слову, и вот Христос, вознесшийся на небеса, показывает на группу людей, которые в это время 10 дней молятся в ожидании. Они даже не знают, что будет, но они ждут, как это должно воплотиться. И понятно, там были какие-то каверзные вопросы, но вот эти оставшиеся, они вопросов не задавали, они ожидали. Верность – это способность прежде всего терпеливо исполнять то, что тебе велено, или то, что ты обещал. Это не рабы и господа, это завет. Верность завету. Эти ученики, они верны завету. И с высоты небесного престола это выглядит, ну, просто, ну, замечательно выглядит. Они вырастают глаза, и вот ангелы, они не понимают, как можно быть верными в таких условиях. Ведь ангелы пред Божьим лицом, да, у них неимоверная сила, они бессмертны, ну, исключительные, и даров у них масса. А здесь обыкновенные люди, там, рыбаки, ремесленники, там, врачи, кто-то еще там собрался, земледельцы, животноводы, собрались, за душой ничего как бы нет, силы никакой нет видимой, они верны, они ожидают, они верны слову своего учителя, наставника, спасителя, ну, и отцом они его называли, благодетелем своим.
1: Ну, я вспоминаю книгу «Деяний», вот эта история, она меня, как как-то немножко затрагивает, да и не только меня. А помните, когда апостола Павла привезли в Иерусалим, там сколько там человек? Поклялись не есть, не
0: 40,
1: пить.
0: 40 человек, да.
1: Пока его не убьют. И я вот думаю, ведь это сталкиваются две верности. Апостол Павел, который верен Христу, и вот эти люди, которые должны оказаться верными своему обещанию. А, не раз я слышал вопрос, что стало с этими 40? Павел-то жив был.
0: Павел был жив. Но они потихонечку рассредоточились в толпе и как бы призабыли то, что обещали.
1: Каждый для себя решил, что пора выходить из этого обета. А, и вот тут мы сталкиваемся с одним таким любопытным феноменом. Вот настоящая верность – это между тобой и Христом, как была у Павла. А вот такая верность не настоящая, она верность толпе. Когда есть вот группа людей, и они говорят, давайте мы вот сейчас что-нибудь такое, и все в группе, да, давайте, и пошли что-то там достигать, но чаще всего крушить и ломать, да, потому что толпа – это такая штука. Но только ты выпадаешь из этой толпы, ты вдруг думаешь, а зачем мне это было все надо? И мне кажется, нет ли здесь для нас такого предупреждения, что мы можем приходить в церковь, мы можем на собрании громко кричать «Аминь», мы можем петь песни, в которых есть глубочайшее посвящение в текстах, но, выходя за дверь, мы, как вы сказали, рассредоточиваемся.
0: Ну, можно и лицемерную маску одевать. Ну, есть достаточно способов, чтобы как-то развеять весь этот религиозный фанатизм, да, который там человека наполнил. Но смотрите, вот эти люди, 40 человек, они были по своей сути неверными. Ведь они были неверными закону Моисея. Они были неверны своим старейшинам. Они продавали друг другу за осьмушку табака. Они были неверны своим женам. Вот привели Христа к Христу, женщину, взятую при любодеянии, и он задает им вопрос, кто из вас без греха? И там какой грех он имеет в виду? Что там, коту на хвост наступил и заругался потом? Он знает, о чем он говорит, и они знают, о чем он говорит, но не лицемерят.
1: Ну, понятно, да, вот она женщина, вот грех.
0: Да, демонстративно, вот они такие ревностные, такие фанатичные, набожные, ну, давайте порядок наводить, что это такое, вот здесь такая женщина. Но если бы они были по-настоящему ревнителями закона Моисея, и они бы ко Христу не повели эту женщину. Они ее там бы уничтожили этими камнями и сравняли бы дом ее с землей. Но они уже заведомо лживые. Вот эта практика неверности, она как зараза въедается в сердце человека. Это очень серьезно. Я не знаю, какими молитвами это может все быть излечено. Ну, не берусь утверждать ни одного, ни обратного, но это страшное дело. Неверность в глазах Божьих особенно. Как мы возмущаемся неверности людей. Вот кто-то пообещал, раз и не сделал. Говоришь, а ты почему не сделал? Да я забыл, да. Или, да ты понимаешь, я вот подумал, а вот лучше сделать вот так или иначе. И знаете, я сразу этого человека, ну, как бы исключаю из лиц приближенных. Я ему не буду там мстить, его наказывать, но он мне становится неинтересным, потому что он неверный, он не твердый, он непоследовательный. Я не верю словам его. Он сегодня сказал одно, завтра он будет говорить другое, от него проку никого нет, от этого человека, от него по-хорошему держаться нужно подальше. Но ученики были верными, и они настолько ценили вот это сообщество, свое товарищество. Вот верность не только Богу, понимаете? Можно быть верным Богу и тело во всесожжение приносить, но быть неверным товариществу. Двое, трое, десять, тысяча, какое-то имеет значение. А они ценили товарищество свое. И когда Иуда отошел, свое место, как написано, то даже бросали жребий, чтобы это место святое было заполнено. А кто такие товарищи? Товарищи – это люди, верные завету, завету не только с Господом, но и друг с другом, на которых можно положиться. Их не так много по жизни людей, которые верны завету, на которых ты можешь положиться, которые не будут тебе объяснять, почему они не могут оказать помощь, верно, или почему они в служение не могут прийти. Они просто, ну, я знаю людей таких, которые им не свойственно слово «нет». Это если он не может что-то сделать, поручение, он, значит, лежит там при смерти почти. А так люди, верные Христу и верные товариществу, нам открыты в книге «Деяния апостолов», и Господь Бог отвечает на их верность. 10 дней, верно, 10 дней. И, возможно, в тот момент, когда они уже не так исступленно молились, верно, уже не было, может быть, день еще можно как-то активничать, а потом подзатухает человеческий светильник. Ну, а верность не затухнет никогда. Верность стоять на том месте, где Христос определил. И вот обратите внимание, он не сказал им, что вы соберитесь, и вы здесь вот так фанатично молитесь, вы не ешьте там, не пейте, вы не разговариваете ни о чем другом, вот вы пойте только такие песни здесь, на этом месте. И он говорит, просто подождите меня. Я через несколько дней, вы примете меня. Ну, понятно, если они ждут его, то остальные дела все здесь не могут быть решенные. И верность их в том, что когда они ожидали Христа, они не заключали сделок по своим полям, верно? К ним не приходили там какие-то их товарищи, чтобы решать дело. Нет, они сказали, вот мы верны вот эти 10 дней, мы ожидаем слова от Господа. И дождались. И смотрите, верность их продолжалась утверждаться все последующие годы. А какая оппозиция? Послушайте, какая оппозиция? Весь иудейский народ, написано, не просто первосвященники, а весь иудейский народ восстал. Язычники восстали. Власти как бы против этого течения всего. Но они остаются верными тому, что определил для них Господь. А Господь что для них определил? Идите, проповедуйте Евангелие, это верно. И не такого сложного ничего. И живите той жизнью, которой он их научил. О чем мы читаем уже во второй главе Деяния. И смотрите, вот верность в чем еще проявляется? Они верны не просто заповеди Христа, они верны характеру Христа. Собирается толпа в день Пятидесятницы, слышат шум, видят апостолов, оценки какие-то дают. И мы читаем, что Петр говорит непростую речь. Он проповедует, и он обвиняет этих людей в убийстве Христа. Я понимаю Петра, его эмоции, понимаете, это его Господь, он был близок к нему. А вот эти люди негодные, это они, ведь они кричали, распни его, верно? Они предали его. Они не приняли пророчеств о нем у пророков великих. А теперь стоят, как ни в чем не бывало. Но Петр великодушен, как великодушен его Христос. Он говорит, спасайтесь от рода сего.
1: Развращенного.
0: И неверного, правильно. Развращенный, мы понимаем, неверным. Поэтому для нас верность пусть станет идеей жизненной, верность во всем, верность самому себе, верность своим товарищам, верность завету с Иисусом Христом, во что бы там ни стало. А он верен со своей стороны.
1: Да. Друзья, время наше вышло. Спасибо, Николай Викторович. Есть над чем подразмыслить.
0: Хорошего дня всем.
3: Вы слушаете радио...
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
5: Пусть узнают все соседи.
4: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
6: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
2: Радио Пилигрим.

пастырь. Я ни в чем не буду на земле нуждаться. Он к тихим водам наслаждаться меня приводит летним днем. На злачных пажитях сегодня покоем душу подкрепляет. На стезе правды направляет во славу имени Господне. Пайдуль долиной роковой, среди враждебных мне селений, не убоюсь я смертной тени. Со мною жезл и посох твой. Ты приготовил, не жалея, мне трапезу в виду врагов. Наполнил чашу до краев и умастил главу елеем. Так благость, милости одни со мной пойдут по бездорожью. И я пребуду в доме Божьем всей жизни праведной.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

растает любовь, как утренний сон. И где же она? Может, просто любовь, нереальная сказка, и всегда разбиваются чьи-то мечты. Может, слабые люди не просят подсказки, чтобы кто-то на мир взглянул с высоты. Может, за облаками есть кто-то сильнее и умнее, и он сотворил этот мир. И советы его ведут к счастью прямее.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Азербайджан. Азербайджанская республика – место, где светская Европа плавно перетекает в верную традициям Азию. Самобытные деревушки с каменными домишками, разгуливающие по дорогам стада домашних животных и поразительное для 21 века гостеприимство превращают азербайджанскую периферию в уютную ближневосточную сказку, в которой так хочется задержаться. Вот и кухня Азербайджана очень разнообразна. В ней много блюд из мяса, птицы, рыбы, из фруктов и овощей. А обилие всевозможных специй и зелени придают им неповторимый аромат, который всегда будоражит аппетит. Из-за обилия зелени и овощей пища азербайджанцев богата витаминами, а зелень, используемая при приготовлении, придает еде удивительный, неповторимый аромат и вкус. Из мяса предпочтение дается баранине и птице, а вот свинина вовсе запрещена. Особое место в меню занимают шашлыки, которые готовятся на углях в мангалах. Любимый продукт у азербайджанцев – каштаны. Долгое время они использовались вместо картофеля. И самым главным отличием этой кухни можно считать лепестки роз, которые до сих пор активно применяют в пищу. Из них готовят варенье, делают сладкий сироп и щербет. Традиционным для азиатских стран является плов. Вот и Азербайджан, он не обошел стороной. Рецептов этого блюда существует более 200. Рис и баранину с пряностями готовят в разной посуде, смешивая все лишь в тарелке непосредственно перед подачей к столу. Долма также часто присутствует на столах. Рецептов ее приготовления более 10, а начинкой, кроме фарша из баранины, может быть и рыба, и овощи, и даже фрукты. Еще одно необычное блюдо – дюшбара. Это азербайджанские мелкие пельмени из бараньего фарша с зеленью и пряностями. Особенность в том, что их варят в бульоне из бараньих косточек. Подают пельмени с бульоном, сдабривают сливочным маслом и посыпают зеленью, поэтому дюшбара считается супом. Еще одной из особенностей является то, что до приема основной пищи азербайджанцы пьют чай – черный либо байховый. А если в дом пришли гости, то им обязательно его подадут. Чай в Азербайджане – символ радушного гостеприимства. Также и свадьба – масштабное красивое событие, способное вызвать бурю эмоций у каждого. Свадьбы бывают очень большими и пышными. У азербайджанских невест есть прекрасная традиция девичников под названием «хна-яхты», которая жива и по сей день. Подруги невесты собираются у нее дома, приносят национальную еду, веселятся и танцуют. А затем рисуют хной прекрасные узоры на руках. Считается, что это обряд перехода девушки во взрослую замужнюю жизнь. Место, где проводится обряд, украшают в красных тонах, а невеста облачается в красное платье. На любой азербайджанской свадьбе кульминацией события становится вынос плова. Без него не проходит ни одно торжество. Причем сопровождается вынос блюда танцами, музыкой и песнями. Плов символизирует изобилие, богатство, процветание и достаток в семье. Не обходят стороной и свадебный торт. Но помимо него на свадьбах часто можно увидеть традиционный атрибут – кяля-гянт – сахарную башню, символизирующую сладкую жизнь. Эту пирамиду молодожены потом разбивают после рождения первенца. Согласно действующей конституции, Азербайджан позиционирует себя как светское государство. Его население исповедует множество религий. Встречаются как самые популярные мировые конфессии, так и малоизвестные вероисповедания. Основными религиями в Азербайджане являются мусульманство и христианство. В среде населения, не принадлежащее к этим вероучениям, можно найти приверженцев иудаизма, зороастризма, религии Бахаи и множество других конфессий. Большинство жителей страны – мусульмане. По закону о свободе вероисповедания, каждый азербайджанец вправе исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию, выражать и распространять свои свои убеждения в связи с отношением к религии. Республика Азербайджан не пользуется европейскими моделями государственного регулирования религиозно-общественных отношений. Здесь выработали собственную национальную модель. В то время как в мире усиливается религиозная обособленность, нагнетается ситуация с верхов для религиозных конфликтов, в Азербайджане существует нормальная спокойная обстановка, способствующая религиозной терпимости и свободе вероисповедания для каждого. Азербайджан частенько величают страной огней. Огненная страна, огненные люди, огненное гостеприимство. Все это огненный Азербайджан.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: И в жару, и даже в зной. Пилигрим всегда с тобой.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Верующий в Бога не может быть неудачником, потому что в контексте истории только Бог творит добро, заявил патриарх Московский в Сеаруси Кирилл. В четверг патриарх Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный мужской монастырь. Веруя в Бога, мы на правильной стороне истории. Мы не в проигрыше, мы не среди неудачников, а мы на самой правильной стороне человеческой истории, потому что только Бог может творить добро в контексте исторического процесса, сказал патриарх в праздник принесения мощей преподобных Зосимы, Саввате и Германа Соловецких. Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430 годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Саввате и Германом. В 1992 году его комплекс был внесен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. На Соловках также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Секретарь Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями монсеньор Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа, где проведет встречи с представителями российских властей, Московского патриархата и католической общины, что подтверждает желание Святого Престола продолжать путь диалога, сообщает Ватикан Ньюс. Программа поездки главы дипломатии подтверждает стремление Святого Престола продолжать путь диалога в один из наиболее сложных периодов международных отношений, отмечает портал. Это будут 4 дня интенсивных диалогов и встреч, в которых, собственно, дипломатическая составляющая поездки будет дополнена церковной встречей с епископами и католической общиной Российской Федерации. Кроме того, в этой важной миссии будет присутствовать и экуменическая составляющая, которая будет связана со встречей с представителями Московского патриархата, говорится в статье. В июле в европейских странах было зафиксировано 40 преступлений и инцидентов, направленных против христиан, церквей, религиозных символов и верующих. Больше всего таких случаев произошло в Германии и Франции. Среди наиболее серьезных происшествий – нападение с ножом на женщину, молившуюся в католической церкви в Ирландии, а также осквернение храмов. Такие данные представил Европейский центр мониторинга нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в своем июльском отчете. Организация отслеживает случаи нападений на храмы, кладбища, религиозные символы, священнослужителей, верующих и других людей, пострадавших из-за своей христианской веры. Для подготовки отчетов используются собственные исследования, данные полиции и информация других организаций. Менее половины девушек-подростков, посещающих церкви в Южной Корее, уверены в Евангелии. При этом посещаемость богослужений среди молодежи до сих пор остается значительно ниже уровня, который был до пандемии. Об этом свидетельствуют результаты нового масштабного исследования, посвященного следующему поколению южнокорейских христиан. Исследование проводилось около года, начиная с 2025 года. В нем приняли участие 3308 человек, представляющих 7 различных групп, включая школьников, родителей, учителей и служителей церкви. Согласно результатам опроса, только 53% учащихся средней и старшей школы, посещающих воскресную школу, заявили, что уверенно верят в Евангелие. При этом между юношами и девушками была заметна разница. Среди юношей уверенность в Евангелии выразили 57%, тогда как среди девушек этот показатель составил лишь 48%. Протестантская община в австрийском городе Грац проведет необычное богослужение, построенное вокруг популярных немецких песен. 23 августа служение впервые будет транслироваться в прямом эфире национального телевидения и радио. Служение получило название «Вот человек». Его главной библейской темой станет история из Евангелия от Иоанна о женщине, которую обвиняли в прелюбодеянии и которую привели к Иисусу. Пастор Фридрих Экхарт решил построить программу вокруг песен в стиле «шлягер», популярного немецкоязычного музыкального жанра, для которого характерны простые, запоминающиеся мелодии и тексты о любви, жизни, надежде и человеческих переживаниях. Во время богослужения прозвучат известные песни 1960-1980-х годов. По словам пастора Фридриха Экхарта, сочетание Библии и популярной музыки помогает говорить с людьми о важных жизненных вопросах, понятным для них языком. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы попытаемся ответить на вопрос, что бы делал Иисус, приди Он сегодня в наш мир. Заявление Евгения Евтушенко меня буквально сразило. Он сказал так: «Еще в брежневские времена насильственно внедряемого атеизма и оскорблений религиозных чувств верующих, я был первым человеком из русских писателей, кто выступил с требованием массового издания и распространения Библии в России. Я не раз выступал с предложениями открыть двери наших церквей для вечеров поэзии, но пока, к сожалению, мой призыв не получил конкретного отклика. И тем не менее, я надеюсь, что положение изменится». В этом высказывании я узнаю свои мысли, которые долгое время боялся произнести вслух. Кто разделил церковь с обществом? Кто спрятал свечу под кровать? Мы отделяем себя от обычных людей не по причине боязни оскверниться от них или обмерщиться, но по причине высокомерия, считая остальных второсортными, недостойными себя. А как же Христос? Он оставляет 99 и идет искать одного. Сегодня Он не сменил призвание Спасителя и продолжает искать одного, оставляя 99 нас. Неприятно слышать, что Он нас оставляет? Тогда пойдем с Ним искать заблудших, вместо того, чтобы пытаться удерживать Его в нашей среде. В 2007 году Евгений Евтушенко не испугался приехать в Сакраменто, несмотря на то, что его пригласила протестантская диаспора. Почему же некоторые христиане боятся посетить авторский вечер выдающегося поэта? Вот почему пророки и Отечество, церковь и народ нераздельны в Божьем замысле. На первый взгляд кажется, что приход Христа от яслей, от столярной мастерской, только усложняет Его великую небесную миссию. В Писании написано: «Братья Его не веровали в Него». Другие люди говорили: «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же он говорит? Я шел с небес». Однако именно его еврейское происхождение дает ему равное право сидеть за одним столом в кругу сынов своего народа. Бог послал сына своего единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим».

0: будет в нашем сердце любви.
1: Но зачем все это?
0: Дела без любви ничего не значат.
2: Если я научусь говорить на всех языках, что есть в мире, но в сердце моем не будет любви, то зачем все это? Разве слова без любви что-то значат? Говорят.

0: коллекция на радио Пилигрим.
1: Аллилуйя! Мы величаем Господа. Слава Ему!

0: сказать за ней. Аллилуйя!
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 25 августа, и тема сегодня — «Откажитесь сдаваться и опускать руки». Место Писания — послание Галатам, 6 глава, 9 стих. Апостол Павел говорит: «Делай добро, да не унываем». Слово «унывать» — очень интересное греческое слово. Хочу прочитать из второго тома «Драгоценных истин». Греческое слово «экакос», которое состоит из двух слов. Первая часть означает «в», а слово «какос» описывает что-то злое. Когда мы соединяем эти два слова, получается слово, которое изображает человека, который испытывает искушение признать поражение и сдаться. Он уступает злу. И в этом стихе Бог повелевает нам не поддаваться искушению сдаться. И Он обещает, что если мы продолжим, то наступит время, когда мы будем пожинать урожай. Когда вы чувствуете усталость, всегда приходит мысль о том, чтобы сдаться. Когда вы делаете, делаете и делаете добро, и ожидаете награды, может наступить момент разочарования. Не поддавайтесь искушению признать свое поражение. Не отступайте. Не сдавайте позиций. Придет время, когда вы соберете урожай. Это время придет скоро. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Слово от пастора Артура Симоняна на 25 августа. «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше». Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 13 стих. 13 главу первого послания к Коринфянам мы знаем и называем «главой любви». Если прочтем эту главу, исполнившись Духом Святым, научимся любить. Можно сказать, что в этой главе написана формула любви. Сказано, что пребывают вера, надежда, любовь. Из этих трех больше всего любовь. Сегодня все ищут счастье, но не могут найти. Думают, секрет счастья именно в том, чтобы человек был наполнен верой, надеждой и любовью. Любовь собой представляет решение. То есть, если ты принимаешь решение любить или нет, твое сегодняшнее решение будет твоей завтрашней судьбой. Многие мужья сегодня изменяют своим женам, и когда спрашиваешь, почему, они говорят: «Ну что мне поделать? Я теперь

0: тогда вы счастливы. Но вся проблема в том, что люди любят свою личность, но не любят своего Бога, свою церковь и страну, даже семью. Именно по этой причине в каждом месте они остаются несчастными. Возлюбленный, где бы ты ни был, имей надежду, веру и любовь, и помни, что любовь из них больше. Да благословит тебя Господь. Пребывай в любви. Амен.
1: Радио

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 25 августа. В духе и истине. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Евангелие от Иоанна 4:24. Мы общаемся с Богом посредством нашего Духа. В сегодняшнем стихе Иисус говорит, что мы должны поклоняться Богу в духе и истине. Абсолютная честность с Богом — это одно из условий близких отношений с Ним. Он так или иначе знает о нас все, поэтому у нас нет никаких причин что-либо утаивать от Него. Рассказывайте Ему о том, что вы чувствуете, признавайтесь в своих проступках, открывайте Ему свои желания. Будьте честны с Ним, как с самым надежным и преданным другом. Иногда Бог просит меня сделать что-то, и я честно говорю Ему, что не испытываю желания это делать, но исполню то, о чем Он меня просит, потому что хочу быть послушной и показать свою любовь к Нему. Притворство не позволит вам развивать близкие отношения с Богом. Одна моя подруга как-то призналась мне, что раньше не чувствовала внутреннего побуждения отдавать пожертвования, хотя знала, что это важно. Она честно сказала Богу: «Я буду это делать, хоть и не хочу этого. Прошу тебя, дай мне желание с радостью делиться своими финансами». Эта женщина в конечном счете научилась щедро и охотно жертвовать на нужды Божьего Царства. Только истина может освободить нас. Смотрите Евангелие от Иоанна 8:32. А Божье Слово — это истина. Бог открывает нам то, что думает, и ничего не говорит просто так. Если вы совершаете проступок, будьте честны с Богом. Назовите грех своим именем. Если вы были жадными, то назовите это жадностью. Если вы завидовали, то признайтесь в том, что это зависть. Если вы солгали, то не отрицайте, что это ложь. Покайтесь и примите Божье прощение. Когда мы поклоняемся Богу, мы должны делать это в духе, искренне и честно. Если мы видим, что наш друг нечестен с нами, мы просим его перестать лгать. Я уверена, что Бог хочет от нас того же самого. Божье слово на сегодня. Будьте честны с Богом. Перестаньте притворяться. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

«Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Иакова 1:12.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Верующий в Бога не может быть неудачником, потому что в контексте истории только Бог творит добро, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл. В четверг патриарх Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный мужской монастырь. Веруя в Бога, мы на правильной стороне истории. Мы не в проигрыше, мы не среди неудачников. А мы на самой правильной стороне человеческой истории, потому что только Бог может творить добро в контексте исторического процесса, сказал патриарх в праздник принесения мощей преподобных Зосимы, Саватия и Германа Соловецких. Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430 годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Саватием и Германом. В 1992 году его комплекс был внесен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. На Соловках также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Секретарь Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями монсеньор Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа, где проведет встречи с представителями российских властей, Московского патриархата и католической общины, что подтверждает желание Святого Престола продолжать путь диалога, сообщает Ватикан Ньюс. Программа поездки главы дипломатии подтверждает стремление Святого Престола продолжать путь диалога в один из наиболее сложных периодов международных отношений, отмечает портал. Это будут 4 дня интенсивных диалогов и встреч, в которых, собственно, дипломатическая составляющая поездки будет дополнена церковной встречей с епископами и католической общиной Российской Федерации. Кроме того, в этой важной миссии будет присутствовать и экуменическая составляющая, которая будет связана со встречей с представителями Московского патриархата, говорится в статье. В июле в европейских странах было зафиксировано 40 преступлений и инцидентов, направленных против христиан, церквей, религиозных символов и верующих. Больше всего таких случаев произошло в Германии и Франции. Среди наиболее серьезных происшествий – нападение с ножом на женщину, молившуюся в католической церкви в Ирландии, а также осквернение храмов. Такие данные представил Европейский центр мониторинга нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в своем июльском отчете. Организация отслеживает случаи нападений на храмы, кладбища, религиозные символы, священнослужителей, верующих и других людей, пострадавших из-за своей христианской веры. Для подготовки отчетов используются собственные исследования, данные полиции и информация других организаций. Менее половины девушек-подростков, посещающих церкви в Южной Корее, уверены в Евангелии. При этом посещаемость богослужений среди молодежи до сих пор остается значительно ниже уровня, который был до пандемии. Об этом свидетельствуют результаты нового масштабного исследования, посвященного следующему поколению южнокорейских христиан. Исследование проводилось около года, начиная с 2025 года. В нем приняли участие 3308 человек, представляющих 7 различных групп, включая школьников, родителей, учителей и служителей церкви. Согласно результатам опроса, только 53% учащихся средней и старшей школы, посещающих воскресную школу, заявили, что уверенно верят в Евангелие. При этом между юношами и девушками была заметна разница. Среди юношей уверенность в Евангелии выразили 57%, тогда как среди девушек этот показатель составил лишь 48%. Протестантская община в австрийском городе Грац проведет необычное богослужение, построенное вокруг популярных немецких песен. 23 августа служение впервые будет транслироваться в прямом эфире национального телевидения и радио. Служение получило название «Вот человек». Его главной библейской темой станет история из Евангелия от Иоанна о женщине, которую обвиняли в прелюбодеянии и которую привели к Иисусу. Пастор Фридрих Экхарт решил построить программу вокруг песен в стиле «шлягер», популярного немецкоязычного музыкального жанра, для которого характерны простые, запоминающиеся мелодии и тексты о любви, жизни, надежде и человеческих переживаниях. Во время богослужения прозвучат известные песни 1960-1980-х годов. По словам пастора Фридриха Экхарта, сочетание Библии и популярной музыки помогает говорить с людьми о важных жизненных вопросах, понятным для них языком. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Обнови мою душу, как старое платье, и живи всю тоску, все узлы развяжи.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами снова мы, Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Алексей Алексеевич, вы, наверное, слышали о новоиспеченной концепции, что Земля не сферическая, а плоская. Что об этом говорит Библия?
1: Этот вопрос содержит в себе как минимум несколько граней. Но первое, самое главное, наверное, это насколько правомочно обращаться к Библии для решения вопросов, связанных с сугубо научными какими-то фактами. Цель Библии заключается в том, чтобы объяснить нам путь спасения. Конечно, Библия говорит нам правду во всех вопросах, включая и географию, и описание природы и так далее, самых разных аспектов, которые касаются Библии. Но Библия не касается многих вопросов. Говоря конкретно о Земле, о том, что она круглая или плоская, мы можем встретить два, как минимум, утверждения, которые как-то проливают свет. Но самый первый, это в книге Иова мы встречаем утверждение, где сказано о Боге, он повесил Землю ни на чем. Но во всяком случае, здесь точно сказано, что она не на слонах хотя бы стоит. Вот, это первое, что мы ясно видим в Писании. Во втором месте, в книге пророка Исаии, мы видим сказано о Боге, как Он тот, кто восседает над кругом земли. То есть здесь есть, ну, по крайней мере, намек на то, что земля круглая. То есть есть определенный взгляд на то, что же земля из себя представляет. Но это, наверное, не самое главное, потому что, как я уже сказал, Библия не ставит перед собой цель объяснить нам все детали естествознания и то, что, в общем, изучает или исследует наука. У Библии другая цель. Цель Библии – показать нам Христа, показать нам нужду в спасении, показать, каким образом мы можем прийти к Богу и каким образом мы можем гармонично жить с Ним. И здесь мы касаемся другой грани, то есть когда мы говорим о подобных теориях, они связаны с большой группой теорий, которые относятся к так называемым теориям заговора. То есть по каким-то вопросам вдруг выдвигается предположение, что оказывается все в мире сговорились для того, чтобы представить обманную точку зрения. Ну, в частности, когда мы говорим о том, что Земля круглая, некоторые представляют такую теорию, что якобы все, то есть и все космонавты, все те, кто учебники физики и астрономии написал, различные люди, которые занимаются какими-то формами исследования, летчики, в конце концов, которые летают регулярно, и они летают вокруг Земли, так скажем, или же движутся по кругу Земли. И когда мы возьмем всех этих людей, так вот, существует теория заговора, которая говорит, нет, эти все люди сговорились между собой, чтобы нас обмануть. Так вот, такие теории были всегда. На протяжении всей истории человечества всегда выдвигались какие-то предположения, и некоторые люди вот в этом находили особое удовольствие. В наше время это приобрело особое влияние по причине интернета. То есть интернет сегодня делает это доступным для огромного количества людей, поэтому подобные теории распространяются как огонь. Но если мы посмотрим внимательно на сущность большинства из подобных теорий, или, во всяком случае, вот это, то мы видим, что они, конечно же, не имеют, ну, абсолютно никакого фактического подтверждения. В действительности, для того, чтобы убедиться в том, что Земля круглая, для этого нужно просто выйти на берег океана, в котором не заблокирован горизонт, и попробовать посмотреть на него, и вы увидите дугу, вы увидите, что это не плоское, что он действительно горизонт, он изогнутую представляет собой прямую. Или же, когда вы летите в самолете, это еще лучше видно, вы можете увидеть, что Земля в действительности представляет собой шар. Ну, и есть еще одно доказательство для тех, кто уже очень сильно сомневается. Я знаком с несколькими астронавтами, которые христиане, которые абсолютно, я уверен в том, что они не врут. И вот они были в космосе, и они видели, что Земля круглая. Больше того, они даже сфотографировали ее. И эти фотографии даже прислали нам. И вот когда мы видим эти фотографии и слышим их рассказ, то мы ясно понимаем, что подобные теории, как эта теория заговора, они существуют только в умах людей, которые их придумали и которые готовы их распространять. Но в действительности они не имеют под собой никакой фактической информации, или они не являются истиной в каком-либо смысле этого слова.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, вы всегда можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. И, конечно, присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Приветствую вас, друзья! Спешу напомнить, что апостол Павел призывает нас радоваться. Радоваться везде и всегда. Ведь радость является лекарством от печали и недовольства. Так с добрым утром!
1: С добрым утром, с добрым утром! Здесь собрались мои друзья! Господь сияет первым утром, в его лучах сияю я.
2: Давай, брат.
1: Со мной моя жена и дети, и пастор радостный такой. Нет дня счастливее на свете, чем день общения с тобой.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». Яков Левин. Сеется семя. Болезни. Неподалеку от юго-восточной Воркуты мы строили после войны новую шахту. В нашей бригаде работало двое верующих. В воскресные дни эти два брата отказывались от работы, за что их очень часто и сильно избивали. Они побывали уже во многих лагерях, и их бросали из одного лагеря в другой. Никто не хотел их брать к себе. Но новый начальник лагеря решил с этим покончить. В одно воскресенье, когда верующие опять отказались от работы, заключенные увидели, что среди охраны вместо двух овчарок шесть. И к тому же они были голодными. Начальник лагеря скомандовал братьям выйти из строя. Заключенные затаили дыхание. Все знали, что это значит. Оба брата, впереди старец, а за ним юноша, вышли из ряда и прошли через ворота, направляясь в тундру. Затем голодные собаки были пущены на верующих. Когда братья услышали, как их догоняют скрежещущие зубами и громко дышащие собаки, они остановились и повернулись в сторону псов. Скрестив молитвенно руки, подняли свои лица к небу. День был мрачный, и кроме туч ничего не было видно. Каждый знал, что через пару секунд собаки настигнут братьев и раздерут их. Многие заключенные закрыли свои лица руками. Но что это? Голодные собаки, достигнув братьев, неожиданно бросились в сторону, кружась вокруг. Затем их замешательство прекратилось, и их первоначальный лай злой сменился на радостный визг. Собаки, повиливая хвостами, ползали по земле вокруг братьев. Наконец они начали обоим братьям лизать ноги. Кроме того, как только прекратился злой собачий лай и скрежет зубов, заключенные лагеря услышали, как оба брата пели какой-то христианский гимн. Заключенные и некоторые охранники в ужасе начали креститься, многие плакали. Бледный начальник лагеря молча удалился. Наконец один охранник свистом призвал собак назад, а братьям велел вернуться в строй. «В этот момент, — пишет очевидец, — я понял, что есть сила, которая сильнее любых земных сил. И в эти дни многие из заключенных уверовали в Господа, и я в том числе». Вот так-то.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: Псалом 5. Услышь, Господь, слова мои, уразумей все помышления. Я встану рано, до зари, и вознесу Тебе моленья, всем сердцем пламенно любя. Приди скорей, я жду Тебя. Ты ненавидишь беззаконных, и образ жизни их пустой, страстями мира увлеченных среди обители земной. Они живут, не зная рая, в бесплодных поисках блуждая, ни днем, ни темными ночами не устоит перед тобой ни грешник с праздными речами, ни льстец с коварной душой. Пусть тех, кто втайне точит нож, погубит собственная ложь. А я войду в твои чертоги и в храме низко поклонюсь, и с верой в сердце помолюсь. Путеводи меня в дороге, тогда узрят мои враги, как тверды праведных шаги. Забыв твое святое слово, они сокрыли в сердце месть. Они заранее готовы сказать изысканную лесть. Гортань же их — открытый гроб, и вяжут из нечести сноп. Не будет грешным оправдания за их неверие в благодать, а те, в ком твердо упование, не перестанут ликовать. Защитой крепкой ты венчаешь и праведных благословляешь.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Радио Пилигрим, радио хорошего настроения.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Верующий в Бога не может быть неудачником, потому что в контексте истории только Бог творит добро, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл. В четверг патриарх Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный мужской монастырь. Веруя в Бога, мы на правильной стороне истории. Мы не в проигрыше, мы не среди неудачников, а мы на самой правильной стороне человеческой истории, потому что только Бог может творить добро в контексте исторического процесса, сказал патриарх в праздник принесения мощей преподобных Зосимы, Саввате и Германа Соловецких. Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430 годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Савватием и Германом. В 1992 году его комплекс был внесен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. На Соловках также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Секретарь Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями монсеньор Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа, где проведет встречи с представителями российских властей, Московского патриархата и католической общины, что подтверждает желание Святого Престола продолжать путь диалога, сообщает Ватиканьюз. Программа поездки главы дипломатии подтверждает стремление Святого Престола продолжать путь диалога в один из наиболее сложных периодов международных отношений, отмечает портал. Это будут 4 дня интенсивных диалогов и встреч, в которых, собственно, дипломатическая составляющая поездки будет дополнена церковной встречей с епископами и католической общиной Российской Федерации. Кроме того, в этой важной миссии будет присутствовать и экуменическая составляющая, которая будет связана со встречей с представителями Московского патриархата, говорится в статье. В июле в европейских странах было зафиксировано 40 преступлений и инцидентов, направленных против христиан, церквей, религиозных символов и верующих. Больше всего таких случаев произошло в Германии и Франции. Среди наиболее серьезных происшествий – нападение с ножом на женщину, молившуюся в католической церкви в Ирландии, а также осквернение храмов. Такие данные представил Европейский центр мониторинга нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в своем июльском отчете. Организация отслеживает случаи нападений на храмы, кладбища, религиозные символы, священнослужителей, верующих и других людей, пострадавших из-за своей христианской веры. Для подготовки отчетов используются собственные исследования, данные полиции и информация других организаций. Менее половины девушек-подростков, посещающих церкви в Южной Корее, уверены в Евангелии. При этом посещаемость богослужений среди молодежи до сих пор остается значительно ниже уровня, который был до пандемии. Об этом свидетельствуют результаты нового масштабного исследования, посвященного следующему поколению южнокорейских христиан. Исследование проводилось около года, начиная с 2025 года. В нем приняли участие 3308 человек, представляющих 7 различных групп, включая школьников, родителей, учителей и служителей церкви. Согласно результатам опроса, только 53% учащихся средней и старшей школы, посещающих воскресную школу, заявили, что уверенно верят в Евангелие. При этом между юношами и девушками была заметна разница. Среди юношей уверенность в Евангелии выразили 57%, тогда как среди девушек этот показатель составил лишь 48%. Протестантская община в австрийском городе Грац проведет необычное богослужение, построенное вокруг популярных немецких песен. 23 августа служение впервые будет транслироваться в прямом эфире национального телевидения и радио. Служение получило название «Вот человек». Его главной библейской темой станет история из Евангелия от Иоанна о женщине, которую обвиняли в прелюбодеянии и которую привели к Иисусу. Пастор Фридрих Экхарт решил построить программу вокруг песен в стиле «шлягер», популярного немецкоязычного музыкального жанра, для которого характерны простые, запоминающиеся мелодии и тексты о любви, жизни, надежде и человеческих переживаниях. Во время богослужения прозвучат известные песни 1960-1980-х годов. По словам пастора Фридриха Экхарта, сочетание Библии и популярной музыки помогает говорить с людьми о важных жизненных вопросах, понятным для них языком. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
2: Вы слышите? слушаете

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим». Доброе утро на радио «Пилигрим».
2: Доброе утро, друзья, всем на радио «Пилигрим». Приветствуем вас, приветствуем Николая Викторовича Арефьева.
3: Я всех приветствую. Доброе утро. Ну, утро для нас, как правило, это время воплощения идей, которых мы, ну, вечером мы их навыдумывали, ну, например, или нашли, или подсказал кто-то, или такая вдохновенная пришла идея. А утро, как в народе сказано, вечера мудренее. И ты начинаешь уже чесать затылки, да, что, как же все это, что я навыдумывал, теперь воплощать в жизнь. Иногда откладываем мы эти идеи, ну, а иногда и что-то и получается. Если утром ты зацепился, чтобы в жизнь воплотить то, что вечером пришло в сердце, то ты на верном пути. И это связано напрямую с темой, которая сегодня у нас. Идея верности, то есть ключевое слово верность. А пример мы берем, понятно, или смотрим как бы воплощение этой темы в жизнь. Я предложил книгу «Деяния апостолов», но эта тема, она развивается в Писаниях, полностью в канонах Библии, в Старом Завете примеров достаточно. Поэтому... Ну, кого зацепит это за живое, такая идея верности, верности, здесь непонятного ничего нет. Все просто и открыто. Быть верным. Но за исключением одной поправки, что, ну, почему мы задаем вопрос, а почему столько неверности вокруг? Неверности. Вот человек был такой верный, потом вдруг развернулся на 180 градусов и куда-то пошел в обратную сторону. Ну, например, там, любил свой город, да?
2: Свою страну, ну, скажем, больше.
3: Ну, я так помягче сказал, да. Свою страну там обожал, значок носил на лацкане и гимн разучивал. А потом что-то такое случилось с ним. Ну, как если брать древние примеры, книга «Руфь». И там, вы помните, семья. Но ведь это Иудея, послушайте, ведь это Вифлеем, это наследие Давида. Какие там праздники шикарные, в храм вместе ходили, и песни пели, хороводы водили, и жертвы приносили. А здесь, ну, вот верность проявляется во времена испытаний. И пришел голод. Голод, песни забыли, тетрадки все куда-то спрятали, чтобы не попадались на глаза. И сандалии праздничные пошли с молотка куда-то. И вся спесь вот эта патриотическая, она вылетела из человека. А что случилось? Вопрос. Что земля это как-то преобразилась по-другому? Или она перестала быть наследием, которое Бог дал человеку? Или Господь Бог изменился? Да ничего не изменилось, просто появилось предложение. Обычно верность выключается в момент нового предложения. Какой-то человечек проходил по дороге мимо дома, зашел воды попить и рассказывает: а вы знаете, что вы здесь прозябаете в этой умирающей Иудее? У вас здесь шансов нет, а Моавитская страна, вот это рай истинный. И смотрите, сразу куда верность девается? Вопрос. Как есть там песня «Куда уходит лето», верно? Можно сочинить «Куда уходит верность». Верность, вот эта вся торжественная, с горящими глазами и, ну, красивая по сути своей. Ну, верность, она запечатывается клятвой, верно? Теплыми, добрыми словами. Здесь на повозку покидали все свои вещи, заложили землю, кстати, взяли хорошую крупную сумму. Вот это такой интересный момент. Вот эта родненькая земля, которую целовал бы, да, и здесь сочинял бы песни по ней, она очень быстро, быстро обменивается на какую-то стопку ассигнаций. Монеты бросили в обоз и поехали, и верность закончилась. Аж, ну, вопрос попутный. А для чего нам хранить верность, Юрий Анатольевич? А зачем это нам нужно?
2: С одной Какие стороны, мотивы? Ну, это гарантия определенная, это какая-то стабильность. Это дает нам ощущение надежности. Должно быть что-то надежное, нужно за что-то держаться. Должна быть какая-то ось или какое-то основание, на котором мы все строим. А мы же и в другое место-то едем, потому что услышали, что там тоже надежно. Там надежные люди, там надежное, может быть, даже правительство, там все закон соблюдают, там вот взятки никто не берет. Вот такое даже там бывает, где-то там, да. И нам кажется, там вернее будет по отношению к нам. Там другие по отношению к нам будут вести себя более верно. Мы ж в здравом уме-то не поедем туда, где нас точно будут все обманывать. Мы же хотим ехать туда, где нас обманывать не будут. Нас здесь и так обманывали. Поэтому что нам ехать туда, где будет еще раз? Поэтому мы, мне кажется, бежим от своей ли неверности или от чьей-то неверности к чьей-то верности.
3: Интересная версия. То есть мы в данном случае видим верность как идею всей цивилизации человеческой.
2: Да, которая в той или иной мере реализуется в различных местностях. Это там где-то вот мы видим. Это же вопрос доверия всегда. Верность и доверие здесь однокоренные слова. А это же все от доверия зависит и того, насколько местная рупия будет там цениться выше, да, насколько с людьми можно будет контракты заключать, насколько люди будут обещать и выполнять. И ты, когда... Вы знаете, вот у меня такое ощущение, что мы сами по себе верность собственную реализовать не можем. Нам нужно, чтобы рядом были верные люди все вокруг, а у нас, ну, как получится. И вот мы ищем место.
3: Сбои дают верность. Но это так, временно. Да. Временно. И да, я соглашусь, что многие люди, они ищут вот такую зону комфортной верности. А это на самом деле очень хорошо, когда ты на что-то рассчитываешь. Ну, что вот какие-то незыблемые есть такие постулаты, и ты не переживаешь ни о чем. Это многого стоит.
2: Ну, Николай Викторович, если вот некоторые мои знакомые в те самые отдаленные времена, уже достаточно отдаленные, рассказывали, как им в дверь стучат и что-то несут. И они в шоке просто, ну ничего себе. И главное, регулярно. И главное, ты приезжай, и вот бери, вот, сколько хочешь. Хочешь апельсины, хочешь вот как бы другие апельсины. Ну, и это воодушевляет. Ты думаешь, ну надо же, ко мне вот такому ничтожному проявляют внимание. И это восхищало.
3: Ну, потом мы присматриваемся, конечно же, и находим какие-то изъяны все-таки.
2: Апельсины нам не просто так давали.
3: Да. Не так давали апельсины и не почистили, когда дали апельсинку туда. А это чего-то стоит. Да, очень, ну, такая надежность верности. И понятно, что мы себя ощущаем, ну, какой-то под защитой. Хотя бы в чем-то, когда проявляется верность. Ну, людей много верных. И если бы идея верности отвергалась полностью, то мир давно бы уже погиб в хаосе.

0: верны идеи вот монетизированного общества, то есть надо заработать, понимаете? Надо скорее продать хлебушек, чтобы получить деньги, чтобы дальше как-то продолжать жизнь. И они, да, они, с одной стороны, вроде как, я люблю хлеб, и я люблю, с другой стороны, когда у меня его покупают.
1: Но здесь в вопросе хлебопекства, конечно, они не были бы верными, если бы кто-то их к этому не мотивировал.
0: Но мы и мотивируем, которые хлеб кушаем.
1: Да. И мы покупаем. Но с другой стороны, все-таки, когда есть определенная вот структура силовая, в том числе административная, ну, мы говорим о стране, да, о государстве, то верность начинается с головы. И вот этот некто верный, он не просто составляет там план кормления населения, верно? Но он издалека идет к воплощению этой идеи. То есть идея накормить страну. Ну, например, да? Накормить страну. Для этого что нужно? Пахотные земли, угодья всевозможные, сельскохозяйственные угодья, агропромышленные комплексы и все прочее. И начинается выстраиваться эта вся площадочка, и те, кто ее выстраивают, когда оказываются верно на своем месте, они достигают результата, и нам приятно здесь.
0: О, например, да, безусловно.
1: Ну, со времен вот Никиты Сергеевича Хрущева, когда были хлебный дефицит, еще мой брат старший застал очереди за хлебом, когда увлеклись кукурузной мукой и все прочее. Но то время было необыкновенное. Но я в своем детстве уже не знал дефицита хлеба. Он всегда был в магазине. Деньги не всегда были, а хлеб был всегда. Это серьезная очень опора. То есть есть нечто, на что можно опираться вот в этой области. Да? Там еще какие-то есть наши жизненные пересечения, где нужно опираться. Но вот для нас, как для последователей Христа, очень важно быть в своем верными. Христос говорит, что он хлеб, верно? И мы своего рода хлебопеки, верно? Ведь мы поставлены для того, чтобы подавать народу хлеб, как Христос сказал ученикам, вы дайте им есть.
0: В свое время. Они,
1: да, они говорят, а у нас нет ничего, немножко. Он говорит, а вы делайте то, что я вам говорю.
0: Да.
1: И для нас эта тема, идея верности очень важна, чтобы не казаться самим неверными. Неверными. И я бы поделил вот эту тему, идея верности, по крайней мере, на таких три, по крайней мере, уровня. И начинается вся наша, воплощение этой идеи, начинается с самих себя, с наших убеждений, то есть верность самому себе. Такая, странная, казалось бы, идея, но она существует ведь. Ведь есть я, некто, да? Который для себя сделал какие-то установки. И я остаюсь верным этой установке. Здесь такая приставочка, несмотря ни на что. То есть у каждого человека есть определенная репутация. Мы говорим о доброй репутации, конечно же, прежде всего, доброй репутации, добрые привычки. И что наводит на мысль? Я бы такое мнение высказал, что верность – это качество божественное. Когда Бог человека сотворил, мы читаем по образу своему и по подобию своему. Вот когда складывать эти частицы божественности, вот одна из них, она и относится к верности. Как мы читаем о Господе, что Он верен во всем, мы неверны, а Он верен своему Слову. И если оказаться с кем-то вот вместе, кто верен всегда тому, что он говорит, это многого очень стоит. Но чтобы искать верных, для начала самому нужно не просто научиться, а приобрести такой

0: опыт и многое платить за верность. Вот вы помните 10 дев притчи Христа, интересная. Там 5 неразумных, 5 разумных. Я бы, ну, как бы прочитал 5 верных, а 5 неверных. Можно и так сказать, что неверность, она вылезет боком однозначно. Рано или поздно. Она и в этой жизни вылезает, ну, очень болезненно она движется, возвращаясь к истории из книги Руфь о семье Наимине. И мы находим с вами, что ее муж, ее сыновья, ну, мы читаем, умерли. При каких обстоятельствах? А может быть, как раз некому было и дать какое-то лекарство, верно? Или что-то помочь, или подсказать. Может быть, они погибли в какой-то работе, где у них не было товарища, который плечо подставит. И опять же, эта земля оказалась к ним неверной. Вот они оставили свою землю. Но в Писаниях мы читаем, что земля дает человеку силы. Ну и какой-то такой закон духовный сработал, что они не нашли себе пристанища в этой стране, и пришлось возвращаться и ложить высокую цену за восстановление верности. Смотрите, казалось бы, люди возвращают, ну, человек, ну, женщина, Наимине, возвращается в родную землю, и что здесь, ну, смущает в этой истории? Ее никто не встречает. Она никому не нужна, ей никто не дает еду. Юрий Анатольевич, что это такое? Как? Ну, ну, все равно у нее же были родственники. Почему ее никто не приютил? Или она сама стыдилась и понимала, что ей нет, как говорится, здесь пощады. Вот. Но за верность нужно платить цену. И здесь верность самому себе.
1: До юбилейного года далеко еще.
0: О, да, хорошо, да, если 49 лет до него сюда, ну, то горе человеку. Когда за пару недель ты пришел, другое дело. Или субботний год, то же самое, он людей заставлял. Ну, закон говорит, но мало вероятность, что это люди исполняли. Вот смотрите, что такое субботний год, 7-й год во всей жизни Израиля на Хананской земле. 6 лет ты работаешь на поле в поте лица, а 7-й год пусть земля отдыхает. Смысл этого субботнего года, я понимаю, ну, простота этого смысла, земля остается под паром. Эту технологию, ну, многие аграрии, они применяют, и земля под паром, пастбище под паром, потому что если земле, ну, сегодня землю загоняют этими интенсивными технологиями, никакого пара уже не нужно, они засыпали туда.
1: Я ж так понимаю, поправьте меня, что это не все поля, а часть полей, вот, наверное, так было поделено, вот если у меня есть поле, мое поле поделено на 7 частей, и вот одна из них должна отдыхать. Так это выглядело.
0: Может быть, нет, нет, если по закону не так выглядело.
1: Не так, да?
0: По закону выглядело, что они, ну, в любом случае, брать человека, и его можно делить на 7 частей, но по трактовке этого определения там не так. Потому что люди спрашивают, они так примитивно приняли это, нормально, не работает, так не работать. Чем-то занимались еще, строительством, может быть, или пастбищами. И говорят, а что мы будем кушать в 8-й год, если 7-й мы не будем засевать? А там следует ответ, что тот урожай, который вы соберете в 6-й год, его вам будет достаточно 7-й год есть. В 8-й и на 9-й вы выбросите еще остатки. Там идея покоя. Причем покоя полноценного. Это уникальное предложение Господа Бога для человека. Ну, как бы своего рода отпуск, Юрий Анатольевич. Ну, согласимся, да. Ну, седьмая часть жизни, да, 6 лет, а потом ты уже распределяй, как... Ну, человеку, вероятно, и нужен был подобный там отдых или что-то еще. Ну, это божественное определение, оно ими не было реализовано. И нет никакого примера по этому поводу. И для нас в данном случае интересное есть предложение о вопросах покоя, нашего покоя. Наша верность, то есть Господь Бог верен в своем. Он на твой покой отвечает изобилием. А вот наша верность вот в данном случае уже взаимоотношения заповеди, исполнение заповеди, проблема верности в чем? Надо платить. Верность стоит на рубеже выбора. Тебе нужно выбрать тяжелое нечто, испытательное. Для чего? Для того, чтобы явить божественную природу через самого себя. И поэтому не просто было им выполнить такое определение. Но опять же, мы говорим юбилейный год. А как можно отдать все, что ты за кровные свои купил у своего ближнего, да? У Лазаря, например. Богаче Лазаря. Угу. Богаче Лазаря. Лазарь почему не имеет ничего? Потому что его земли заложены. Если к слову говорить, вот неверность Израиля слову Господнему, она уже вылезла и во времена Христа. Где рождается Христос? По Писанию.
1: Он в Вифлееме.
0: Вифлееме. Почему в Вифлееме, Юрий Анатольевич?
1: Ну, потому что земля принадлежала колену Иудину, а он был из этого колена. Нужно было, я так понимаю, как это сказать? Нет, здесь подождите, если речь о рождении Христа, то там перепись была назначена, и они шли в Вифлеем, где было их родство, они шли в свое родство.
0: Ну да, вопрос, почему они пошли в Вифлеем из Назарета Галилейского. Вопрос на вопрос, как они оказались в Назарете Галилейском.
1: В Назарете, да. А потому что Назарет был дешевый город.
0: А потому что у них не было своей земли, Юрий Анатольевич, понимаешь?
1: Уже не было, да.
0: И рождение Царя Небесного в хлеву Вифлеемском, это пощечина всему Израилю. Вот такой плевок им в лицо. Ответ на их неверность, их алчность, жадность. Они даже не задумывались о том, что нужно выполнять заповеди. Помните, это времена Иеремии, пророка, когда уже был крест положен на Иудеи, и Господь говорит: отпустите рабов, будьте верны закону, и я вас благословлю. То есть каждые 7 лет они должны были отпускать рабов. Как еще отпускать? То есть, чтобы быть верным этому слову, надо отдать дармовую рабочую силу первое. Его нужно обеспечить какой-то провизией, а может быть даже подарить ему часть поля своего. А кто на это пойдет? Когда тебе надо что-то, да, ты укоряешь других в неверности. И люди и сегодня, они укоряют Господа в неверности. Как Господь Бог обязан тот, а ты не обязан. Ведь это двояко. Это двояко. И богач не признавал Лазаря как претендента на какие-то его крохи хлеба, по большому счету. И это сплошь и рядом мы находим и видим в жизни своей. Вот такая специфика. Люди друг от друга требуют верности, а сами остаются неверны.
1: Что делать?
0: Да, и что, здесь нужно остановиться, в конце концов. Если речь о нас всех идет, то каждый день нужно строить на идее верности. Верности... конечно, в первую очередь заповеди, природе, которую Господь Бог в нас сотворил, нашим личным предпочтениям, намерениям, когда они обусловлены заповедью Господним, и нисколько в этом не смущаться. Потому что мы всегда будем окружены массой неверных людей, тех людей, которые обещают и не выполняют, где-то там опаздывают, не возвращают долги. Так что там говорить, одна лишь только банковская система, она имеет достаточно примеров той неверности, верно? И неверности банка, неверности клиента его. И у всех друг к другу претензии в данном случае. А вот эта неверность, то самое зерно, которое посеявший человек обязательно пожнет. Но если ты сеешь одно зерно, то пожинаешь ты, это если пшеницу брать 30, 60 и 100 крат. А если амброзию брать, там десятки тысяч семян на одном стебле только. А посеяно одно семечко небольшое, крупиночка посеяна. И нам, полезно для здоровья, для жизни быть верными, невзирая на чью-либо неверность. А неверности достаточно вокруг нас, она расцветает, она культивируется, неверность. В чем, если мы берем современную... саму по себе философию жизни. Женщины неверны мужьям своим, и это не вменяется им в преступление в современной культуре. Так она полюбила, верно? А что ты сделаешь здесь? Это же природа, здесь по-другому никак нельзя. Или он кого-то там полюбил. Вот такая вот жизненная раскладка сегодня производится. То есть мир внушает человеку, что не обязательно быть верным. Надо быть пронырливым, надо нос держать по ветру, где выгоднее, где лучше, где слаще, где мягче. И вот туда направляйся. Это, кстати, идея, она воплощается в жизнь искусственным интеллектом. Спросите, Алиса, где сегодня лучшие заработки по такой-то профессии? И получаешь ты ответ.
1: Но здесь, понимаете, получается, что мы выбираем между верностью и верностью. Чему быть верным? А современный мир предлагает быть верным, например, деньгам. А деньги такая штука, они ж сегодня есть, завтра нет. Сегодня они у тебя, завтра они у другого. Гоняйтесь все за ними, гоняйтесь. А они вам тогда, в этом случае, дадут все, что вы хотите. Они точно дадут. Потому что если они у вас будут, у вас все это будет. А в противоположность этому идет верность традиции, верность близким, верность цели какой-то доброй. Да? И здесь деньги становятся не идолом уже, а средством. Вот по сути дела мы, верность строится вокруг некой идеи поклонения. Мы верны тому, чему поклоняемся. Вот человек его выбирает. Я буду верен этому, да. И если человек верен Христу, то он поклоняется Христу. А если он верен этим самым цифрам в денежном эквиваленте, то он поклоняется им. Чем больше цифра, тем больше он поклонник.
0: Да и не только деньгам. Есть различные культы, которые людей привлекают, и они цену ложат на это. Например, культ славы. Культ славы, культ силы.
1: Да, там
0: есть. Для того, чтобы быть успешным культуристом, у нас так называли людей, которые строили свое тело и имели славу на этом, восхищали и сегодня восхищают. И они верны этой своему выбору, и они цену полагают за то. Они сокращают жизнь свою сознательно, верно? на десятки лет сокращают только ради того, чтобы быть верным вот этой идее. Вот здесь действительно какая-то идейность. Там деньгами не сильно пахнет, потому что этот человек, человек любого культа, ведь он поглощен культом, и его жизнь-то, она не такая сладкая, как может показаться. Если брать даже ну, какой-то эстрадный мир, да, звездный этот весь мир. Как помните, у Пугачевой была песня по поводу, что она там плачет по ночам, и что не такая она и счастливая, как все думают. За культы нужно платить, за все. Чтобы быть верным своему культу, нужно очень серьезно прилагать усилия и отдать все, все, что у тебя есть. Иначе ничего не получится. И Христос говорит в своей притче, что сыны века сего, они в своем, ну, в своем роде даже пронырливее или там, мудрее сынов света.
1: Догадливее.
0: Они знают, да, как, знают, как им вопросы решать. Не то, что знают, но они готовы ложить цену. Но самые несчастные – это люди половинчатые, которые всем желают быть верными. Ну, вот такая позиция. Я буду верен и культу денег, культу славы, и Христу я вот как-то постараюсь быть здесь между этими двумя огнями находясь. И это, конечно...
1: То есть, когда речь идет об угождении, речь идет прежде всего, наверное, о верности. Вот угодил ты мне, да, вот когда вот эта фраза звучит, ну, угодил ты мне. А верным оказался в чем-то?
0: Да в малом или в большом. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Тем самым Христос говорит, что верность ему проявить – это не так сложно.
1: Ну, при всем при том, даже речь идет не о таланте каком-то определенном. Да, вот какой ты талантливый, над многим тебя поставлю.
0: Ну да.
1: Таланты от него. А вот верен вот этому таланту, данным от Бога. Вот тут да. Вот тут получается, верность ценится довольно высоко всегда. И она остается довольно ценным ресурсом. Вопрос только в том, что все его ищут для себя, но далеко не всегда готовы предоставить его другим.
0: Ну, поскольку недешево стоит недешево. Верность.
1: Да, ну, я скажу так, нередко я слушал некоторых мужчин, которые говорили, что ему можно изменять жене, а вот жене его изменять ему нельзя. Вот и пожалуйста.
0: Ну, да, так хотелось бы человеку, конечно. Ну, эта формула не срабатывает, не срабатывает. Поэтому... Мы эту идею рассматриваем для воплощения в жизнь и, ну, на личном уровне, на сердечном уровне такое решение. Я буду, как помните, Иисус Навин смотрит вокруг, а люди хитрые и неверные.
1: Да,
0: они как бы народ Божий, вот они, а сами свою линию гнут. И потихоньку, смотрите, с чего начинается трагедия Израиля. Они попадают в среду идолопоклонства, и они вдруг обнаружили, что вот эти идолопоклонцы, они счастливые люди. Вы помните, пока мы поклонялись, до тех пор, когда мы поклонялись богине солнца, у нас все было хорошо, а сейчас у нас все плохо, говорят. И... Они действительно вышли из этого Египта, с этой пустыни, в одних портках, ну, в таком... А там роскошь. А там все на золоте, на серебре. Вы помните, Иерихон разрушается, и Ахан, один из воинов Иисуса Навина, он позарился на синарские одежды. А видно, красивые были одежды, да? И слиток золота. И уже дрогнуло его сердце. Когда он увидел, что здесь-то, оказывается, не так плохо. В пустыне они там в этих кожаных сандалиях своих шлепали, ели одну манну, запивали водой и шли, только шли и шли. А здесь люди-то неплохо жили, оказывается. Да. Значит, можно у них почерпнуть какой-то опыт. А вы говорите, поклоняйся только в храме. А вы говорите, ты только в церковь ходи, ты, Христу только будь верным. Да вот отчасти буду верным, но здесь же так хорошо. Какие перспективы открываются в этом Ханаане? Разве Господа убудет, если кто-то пойдет еще под каким-то деревом, там что-то там поклонится? И они в массовом порядке это приступили заповедь Божью, и они выглядели мерзко в его глазах. Вот если что-то есть противное, такое отчуждаемое, мерзкое, это неверность.
1: Да. Ну и любопытно, что как верность, так и неверность строится вокруг каких-то обещаний, каких-то слов или какого-то призыва, который звучит, а ты на него отвечаешь. И ты ответил на этот призыв. Ну, тогда будь верен, исполняй. У нас время для блока новостей, а после книги Деяний уже поговорим о ней.
2: Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Продолжаем разговор, Николай Викторович. Ну вот к книге Деяний. Каким образом книга Деяний апостолов учит нас верности?
0: Книга Деяний нам представляет такой беспрецедентный пример действия верности. Если бы не верность, вот идея верности, то не было бы и церкви, не было бы продолжения жизни. Начинается книга Деяний, а начинается, во-первых, с проявления верности. Ученики продолжают проявлять верность в отношении Иисуса, даже не понимая до конца, что происходит. Он умирает, он воскресает, он к ним является. Здесь, казалось бы, был повод им разбежаться до времени, разбежаться, пока все утрясется, и будет какая-то определенность. Что и начали они делать. Двое пошли в Емаус, да, кто-то еще куда-то пошел, Фома где-то бродил. Но ученики вот в своей целостности, они остались верными. Вот они ожидали его воскресшего. Хотя написано, не верили, там, он упрекал их за маловерие. Но тем не менее, вот они были там, где он их оставил. И какой очень важный момент в первой главе книги Деяний для нас демонстрируется о верности. Он говорит, собрав их, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Как бы просто все, да? Но многие люди на вот этой простоте не попадаются. Как эти несколько дней прожить, выждать, а как только будучи верными? Что в данный момент происходит? Есть люди, которые верны Иисусу Христу. Я позволю себе заметить, что им не просто было быть верными Иисусу Христу, когда Он вознесся на небеса. Во-первых, весь Иерусалим наполнился мыслью или вот этой ложью о том, что ученики украли Иисуса из гроба, верно? И теперь, обманывают всех людей. Ученики в оппозиции, получается, их семьи под угрозой определенной. Если знать иерусалимское, первосвященники, вы помните, хотели и Лазаря убить. Да. У них были эти расстрельные списки для всех. И тут, если по факту брать вот самый такой сложный момент, Иисус уходит от них. Но он им дает повеление следующее, то есть он их призывает быть верными. И если бы они не оказались верными тогда, то не было бы дальше ничего. Просто не было бы, и все. Но здесь сработала божественная верность в их сердце. При таком противостоянии, при таких угрозах, они остаются верными себе. Мало того, они ценят свое место, которое им определил Христос. Согласитесь, не так много людей собралось в той горнице. Не так много. 120 человек. Это равенство в такой сложной очень формуле 3 года служения Христа, сотни исцеленных слепых, прокаженных, хромых, ходячих, одержимых. Это огромное число людей. Сколько слов проповеди сказано, но формула завершается равно 120 человек. Ну, вот в этой именно верности. Да, там были еще 500. Свидетельству Павла около 500 людей, которым он явился воскресший. Мы не знаем, почему их нет в день Пятидесятницы. Но в день Пятидесятницы и собрались те самые верные, вот этот остаток, который принял слово от Господа и не говорит, ну если, а может быть, при условии, он просто принимает вот верность, ее красота в чем? Верность безусловно. Я верен, потому что я верен. Мне, ну, как бы приятно быть верным. Оно на самом деле так. Мы иногда исключаем даже эмоциональную составляющую человеческого самопонимания. Когда ты оказался верным, и даже ты что-то потерял, ты вырастаешь в своих глазах, и внутренность твоя укрепляется. И напротив, когда Иуда предал Христа за 30 монет, ну, для него это... Ну, была какая-то сумма, и он, до него дошло, что он потерял. До него дошло, что назад, оказывается, пути нет. Драматизм верности в том, что назад пути нет. Если ты оказался, ну, я понимаю, это, может быть, звучит как-то неприятно, да, если ты оказался неверным, как назад все вернуть? Ну, например, человек что-то Богу пообещал, верно, и не сделал. Там самое элементарное, простейшее. Да.
1: Ну, фильм «Остров» как раз рассказывает подобную историю, когда молодой человек испугался и предал своего друга, мало того, согласился стрелять в него, а потом всю свою жизнь вот он, как бы так сказать, пытался искупить свою вину, которую ощущал.
0: И не мог.
1: И не мог. Пока не встретил вот этого человека, против которого совершил акт неверности, и у них не состоялся между ними разговор.
0: Ну да, это доброта Христа. То есть, ну, для нас, и когда мы даже оказываемся неверными, на помощь приходит заповедь. Христос нас примиряет, говорит, прощайте, да?
1: Да.
0: Он призывает нас. Это... Быть верным сложно, а прощать почти невозможно. Вот по-настоящему, да, чтобы вернуть все позиции переживаний, чувств, эмоций, и все вот это, ну, это можно сделать в компьютере, его почистить легко, верно? Антивирусник запустил, Windows перезагрузил, и раз смотришь, все чистенько, ничего здесь нет, историю почистил, а с человеком так не получается. Но смотрите, когда человек оказывается верным, и вот в этой позиции прощайте, когда становитесь на молитву, то в глаза Господа он имеет вес. Я вернусь к той группе людей, которые в горнице были верны Иисусу Христу. Но я предлагаю на них посмотреть не глазами иерусалимлян и паломников того, а глазами того воинства и того небесного совета, который принял вознесшегося Христа. Помните, как Христос говорил о своем вознесении? Он говорит: «Я умолю Отца». И то есть такая картина. Нам не всегда понятно, что все наши действия духовные и наши исполнения обещаний, они совершаются перед ангелами Божьими. То есть то, что мы имеем во Христе, оно обнажено на небесах. И когда мы верны этому слову, и вот Христос, вознесшийся на небеса, показывает на группу людей, которые в это время 10 дней молятся в ожидании. Они даже не знают, что будет, но они ждут, как это должно воплотиться. И понятно, там были какие-то каверзные вопросы, но вот эти оставшиеся, они вопросов не задавали, они ожидали. Верность – это способность прежде всего терпеливо исполнять то, что тебе велено, или то, что ты обещал. Это не рабы и господа, это завет. Верность завету. Эти ученики, они верны завету. И с высоты небесного престола это выглядит, ну, просто ну, замечательно выглядит. Они вырастают глаза, и вот ангелы, они не понимают, как можно быть верными в таких условиях. Ведь ангелы пред Божьим лицом, да, у них неимоверная сила, они бессмертны, ну, исключительные, и даров у них масса. А здесь обыкновенные люди, там, рыбаки, ремесленники, там, врачи, кто-то еще там собрался, земледельцы, животноводы, собрались, за душой ничего как бы нет, силы никакой нет видимой, они верны, они ожидают, они верны слову своего учителя, наставника, спасителя, ну, и отцом они его называли, благодетелем своим.
1: Но, я вспоминаю книгу «Деяний». Вот эта история, она меня как-то немножко затрагивает, да и не только меня. Помните, когда апостола Павла привезли в Иерусалим, там сколько там человек? Поклялись не есть, не
0: 40,
1: пить.
0: 40 человек,
1: да. Пока его не убьют. И я вот думаю, ведь это сталкиваются две верности. Апостол Павел, который верен Христу, и вот эти люди, которые должны оказаться верными своему обещанию. Не раз я слышал вопрос, что стало с этими 40? Павел-то жив был.
0: Павел был жив. Но они потихонечку рассредоточились в толпе и как бы призабыли то, что обещали.
1: Каждый для себя решил, что пора выходить из этого обета. И вот тут мы сталкиваемся с одной такой, с одним таким любопытным феноменом. Вот настоящая верность – это между тобой и Христом, как была у Павла. А вот такая верность не настоящая, она верность толпе. Когда есть вот группа людей, и они говорят, давайте мы вот сейчас что-нибудь такое, и все в группе, да, давайте, и пошли что-то там достигать, но чаще всего крушить и ломать, да, потому что толпа – это такая штука. Но только ты выпадаешь из этой толпы, ты вдруг думаешь, а зачем мне это было все надо? И мне кажется, нет ли здесь для нас такого предупреждения, что мы можем приходить в церковь, мы можем на собрании громко кричать «Аминь», мы можем петь песни, в которых есть глубочайшее посвящение в текстах, но, выходя за дверь, мы, как вы сказали, рассредоточиваемся.
0: Ну, можно и лицемерную маску одевать. Ну, есть достаточно способов, чтобы как-то ну, развеять весь этот религиозный фанатизм, да, который там человека наполнил. Но смотрите, вот эти люди, 40 человек, они были по своей сути неверными. Ведь они были неверными закону Моисея. Они были неверны своим старейшинам. Они продавали друг другу за осьмушку табака. Они были неверны своим женам. Вот привели Христа, к Христу женщину, взятую при любодеянии, и он задает им вопрос, кто из вас без греха? И там какой грех он имеет в виду? Что там, коту на хвост наступил и заругался потом? Он знает, о чем он говорит? И они знают, о чем он говорит, ну, но не лицемерят.
1: Ну, понятно, да, вот она женщина, вот грех. Да,
0: демонстративно, вот они такие ревностные, такие фанатичные, набожные. Ну, давайте порядок наводить, что это такое? Вот здесь такая женщина. Но если бы они были по-настоящему ревнителями закона Моисея, и не, они бы ко Христу не повели эту женщину. Они ее там бы уничтожили этими камнями и сравняли бы дом ее с землей. Но они уже заведомо лживые. Вот эта практика неверности, она как зараза въедается в сердце человека. И это очень серьезно. Я не знаю, какими молитвами это может все быть излечено. Ну, не берусь утверждать ни одного, ни обратного. Но это страшное дело. Неверность в глазах Божьих особенно. Как... Мы возмущаемся неверности людей. Вот кто-то пообещал, раз и не сделал. Говоришь, а ты почему не сделал? Да я забыл, да. Или, да ты понимаешь, я вот подумал, а вот лучше сделать вот так или иначе. И знаете, я сразу этого человека... Ну, как бы исключаю из лиц приближенных. Я ему не буду там мстить, его наказывать, но он мне становится неинтересным, потому что он неверный, он не твердый, он непоследовательный. Я не верю словам его. Он сегодня сказал одно, завтра он будет говорить другое, от него проку никого нет от этого человека, от него по-хорошему держаться нужно подальше. Но ученики были верными, и они настолько ценили вот это сообщество, свое товарищество. Вот верность не только Богу, понимаете, можно быть верным Богу и тело во всесожжение приносить, но быть неверным товариществу. Двое, трое, десять, тысяча, какое-то имеет значение. Они ценили товарищество свое. И когда Иуда отошел в свое место, как написано, то даже бросали жребий, чтобы это место святое было заполнено. А кто такие товарищи? Товарищи – это люди, верные завету. Завету не только с Господом, но и друг с другом, на которых можно положиться. Их не так много по жизни людей, которые верны завету, на которых ты можешь положиться, которые не будут тебе объяснять, почему они не могут оказать помощь, верно, или почему они в служении не могут прийти. Они просто, ну я знаю людей таких, которые, им не свойственно слово «нет». Это если он не может что-то сделать поручение, он, значит, лежит там при смерти почти. А так люди, верные Христу и верные товариществу, нам открыты в книге «Деяния апостолов», и Господь Бог отвечает на их верность. 10 дней, верно, 10 дней. И, возможно, в тот момент, когда они уже не так исступленно молились, верно, уже не было... день еще можно... как-то активничать, а потом подзатухает человеческий светильник. Ну, а верность не затухнет никогда. Верность стоять на том месте, где Христос определил. И вот обратите внимание, он не сказал им, что вы соберитесь, и вы здесь вот так фанатично молитесь, вы не ешьте там, не пейте, вы не разговариваете ни о чем другом, вот вы пойте только такие песни здесь, на этом месте. И он говорит, просто подождите меня. Я через несколько дней, вы примете меня. Ну, понятно, если они ждут его, то остальные дела все здесь не могут быть решенные. И верность их в том, что когда они ожидали Христа, они не заключали сделок по своим полям, верно? К ним не приходили там какие-то их товарищи, чтобы решать дело. Нет, они сказали, вот мы верны вот эти 10 дней, мы ожидаем слово от Господа, и дождались. И смотрите, верность их продолжалась утверждаться все последующие годы. А какая оппозиция? Послушайте, какая оппозиция? Весь иудейский народ, написано, не просто первосвященники, а весь иудейский народ восстал. Язычники восстали. Власти как бы против этого течения всего, но они остаются верными тому, что определил для них Господь. А Господь что для них определил? Идите, проповедуйте Евангелие, это верно? И такого сложного ничего. И живите той жизнью, которой он их научил. О чем мы читаем уже во второй главе Деяния. И смотрите... Вот верность в чем еще проявляется? Они верны не просто заповеди Христа, они верны характеру Христа. Собирается толпа в день Пятидесятницы, слышат шум, видят апостолов, оценки какие-то дают. И мы читаем, что Петр говорит непростую речь. Он проповедует, и он обвиняет этих людей в убийстве Христа. Я понимаю Петра, его эмоции, понимаете, это его Господь, он был близок к нему. А вот эти люди негодные, это они, ведь они кричали: «Распни его», верно? Они предали его, они не приняли пророчеств о нем у пророков великих. А теперь стоят, как ни в чем не бывало. Но Петр великодушен, как великодушен его Христос. Он говорит: ну, спасайтесь от рода сего,
1: развращенного
0: и неверного, правильно? Развращенный мы понимаем неверным. Поэтому для нас верность пусть станет идеей жизненной. Верность во всем. Верность самому себе, верность своим товарищам, верность завету с Иисусом Христом, ну, во что бы там ни стало. А он верен со своей стороны.
1: Да. Друзья, ну, время наше вышло. Спасибо, Николай Викторович. Есть над чем подразмыслить.
0: Хорошего дня всем.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Верующий в Бога не может быть неудачником, потому что в контексте истории только Бог творит добро, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл. В четверг патриарх Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный мужской монастырь. Веруя в Бога, мы на правильной стороне истории. Мы не в проигрыше, мы не среди неудачников, а мы на самой правильной стороне человеческой истории, потому что только Бог может творить добро в контексте исторического процесса, сказал патриарх в праздник принесения мощей преподобных Зосимы, Саввате и Германа Соловецких. Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430 годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Савватием и Германом. В 1992 году его комплекс был внесен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. На Соловках также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Секретарь Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями монсеньор Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа, где проведет встречи с представителями российских властей, Московского патриархата и католической общины, что подтверждает желание Святого Престола продолжать путь диалога, сообщает Ватиканьюз. Программа поездки главы дипломатии подтверждает стремление Святого Престола продолжать путь диалога в один из наиболее сложных периодов международных отношений, отмечает портал. Это будут 4 дня интенсивных диалогов и встреч, в которых, собственно, дипломатическая составляющая поездки будет дополнена церковной встречей с епископами и католической общиной Российской Федерации. Кроме того, в этой важной миссии будет присутствовать и экуменическая составляющая, которая будет связана со встречей с представителями Московского патриархата, говорится в статье. В июле в европейских странах было зафиксировано 40 преступлений и инцидентов, направленных против христиан, церквей, религиозных символов и верующих. Больше всего таких случаев произошло в Германии и Франции. Среди наиболее серьезных происшествий – нападение с ножом на женщину, молившуюся в католической церкви в Ирландии, а также осквернение храмов. Такие данные представил Европейский центр мониторинга нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в своем июльском отчете. Организация отслеживает случаи нападений на храмы, кладбища, религиозные символы, священнослужителей, верующих и других людей, пострадавших из-за своей христианской веры. Для подготовки отчетов используются собственные исследования, данные полиции и информация других организаций. Менее половины девушек-подростков, посещающих церкви в Южной Корее, уверены в Евангелии. При этом посещаемость богослужений среди молодежи до сих пор остается значительно ниже уровня, который был до пандемии. Об этом свидетельствуют результаты нового масштабного исследования, посвященного следующему поколению южнокорейских христиан. Исследование проводилось около года, начиная с 2025 года. В нем приняли участие 3308 человек, представляющих 7 различных групп, включая школьников, родителей, учителей и служителей церкви. Согласно результатам опроса, только 53% учащихся средней и старшей школы, посещающих воскресную школу, заявили, что уверенно верят в Евангелие. При этом между юношами и девушками была заметна разница. Среди юношей уверенность в Евангелии выразили 57%, тогда как среди девушек этот показатель составил лишь 48%. Протестантская община в австрийском городе Грац проведет необычное богослужение, построенное вокруг популярных немецких песен. 23 августа служение впервые будет транслироваться в прямом эфире национального телевидения и радио. Служение получило название «Вот человек». Его главной библейской темой станет история из Евангелия от Иоанна о женщине, которую обвиняли в прелюбодеянии и которую привели к Иисусу. Пастор Фридрих Экхарт решил построить программу вокруг песен в стиле «шлягер» популярного немецкоязычного музыкального жанра, для которого характерны простые, запоминающиеся мелодии и тексты о любви, жизни, надежде и человеческих переживаниях. Во время богослужения прозвучат известные песни 1960-1980-х годов. По словам пастора Фридриха Экхарта, сочетание Библии и популярной музыки помогает говорить с людьми о важных жизненных вопросах, понятным для них языком. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

сладкий.

0: Христианские притчи. В храм не пускают. Когда человек был еще ребенком, бабушка всегда говорила ему: «Внучек, вот вырастешь ты большой, станет тебе на душе плохо, ты иди в храм, тебе всегда там легче будет». Вырос человек, и стал ему жить как-то совсем невыносимо. Вспомнил он совет бабушки и пошел в храм. И тут к нему подходит кто-то: «Не так руки держишь». Вторая подбегает: «Не там стоишь». Третья ворчит: «Не так одет». Сзади одергивают: «Неправильно крестишься». А тут подошла одна женщина и говорит ему: «Вы бы вышли из храма, купили себе книжку о том, как себя здесь вести надо, потом бы и заходили». Вышел человек из храма, сел на скамейку и горько заплакал. И вдруг слышит он голос: «Что ты, дитя мое, плачешь?» Поднял человек свое заплаканное лицо, видел Христа, говорит: «Господи, меня в храм не пускают». Обнял его Иисус: «Не плачь, они и меня давно туда не пускают».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: воскреснуть навсегда.
1: Антон, это вы хотите распять его, а не я.
2: А вы думаете,
1: это ваше дело.
2: Она закрыла.
1: Я умываю руки.

0: чтобы воскреснуть навсегда.
1: Иисус, я был среди той толпы и не ведал, что творил. Но ты воскрес и вошел в мою жизнь.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 25 августа. В духе и истине. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Евангелие от Иоанна 4:24. Мы общаемся с Богом посредством нашего духа. В сегодняшнем стихе Иисус говорит, что мы должны поклоняться Богу в духе и истине. Абсолютная честность с Богом — это одно из условий близких отношений с Ним. Он так или иначе знает о нас все, поэтому у нас нет никаких причин что-либо утаивать от Него. Рассказывайте Ему о том, что вы чувствуете, признавайтесь в своих проступках, открывайте Ему свои желания. Будьте честны с Ним, как с самым надежным и преданным другом. Иногда Бог просит меня сделать что-то, и я честно говорю Ему, что не испытываю желания это делать, но исполню то, о чем Он меня просит, потому что хочу быть послушной и показать свою любовь к Нему. Притворство не позволит вам развивать близкие отношения с Богом. Одна моя подруга как-то призналась мне, что раньше не чувствовала внутреннего побуждения отдавать пожертвования, хотя знала, что это важно. Она честно сказала Богу: «Я буду это делать, хоть и не хочу этого. Прошу тебя, дай мне желание с радостью делиться своими финансами». Эта женщина в конечном счете научилась щедро и охотно жертвовать на нужды Божьего Царства. Только истина может освободить нас. Смотрите Евангелие от Иоанна 8:32. А Божье Слово — это истина. Бог открывает нам то, что думает, и ничего не говорит просто так. Если вы совершаете проступок, будьте честны с Богом. Назовите грех своим именем. Если вы были жадными, то назовите это жадностью. Если вы завидовали, то признайтесь в том, что это зависть. Если вы солгали, то не отрицайте, что это ложь. Покайтесь и примите Божье прощение. Когда мы поклоняемся Богу, мы должны делать это в духе, искренне и честно. Если мы видим, что наш друг нечестен с нами, мы просим его перестать лгать. Я уверена, что Бог хочет от нас того же самого. Божье слово на сегодня. Будьте честны с Богом. Перестаньте притворяться. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.
3: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 25 августа, и тема сегодня «Откажитесь сдаваться и опускать руки». Место Писания, послание Галатам, 6 глава, 9 стих, апостол Павел говорит: «Делай добро, да не унываем». Слово «унывать» — очень интересное греческое слово. Хочу прочитать из второго тома «Драгоценных истин». Греческое слово «эккакос», которое состоит из двух слов. Первая часть означает «в», а слово «какос» описывает что-то злое. Когда мы соединяем эти два слова, получается слово, которое изображает человека, который испытывает искушение признать поражение и сдаться. Он уступает злу. И в этом стихе Бог повелевает нам не поддаваться искушению сдаться. И Он обещает, что если мы продолжим, то наступит время, когда мы будем пожинать урожай. Когда вы чувствуете усталость, всегда приходит мысль о том, чтобы сдаться. Когда вы делаете, делаете и делаете добро, и ожидаете награды, может наступить момент разочарования. Не поддавайтесь искушению признать свое поражение. Не отступайте. Не сдавайте позиций. Придет время, когда вы соберете урожай. Это время придет скоро. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Театральное служение церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Верующий в Бога не может быть неудачником, потому что в контексте истории только Бог творит добро, заявил патриарх московский всея Руси Кирилл. В четверг патриарх Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный мужской монастырь. Веруя в Бога, мы на правильной стороне истории. Мы не в проигрыше, мы не среди неудачников. А мы на самой правильной стороне человеческой истории, потому что только Бог может творить добро в контексте исторического процесса, сказал патриарх в праздник принесения мощей преподобных Зосимы, Саватия и Германа Соловецких. Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430 годах на Соловецких островах в Беломоре монахами Зосимой, Саватием и Германом. В 1992 году его комплекс был внесен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. На Соловках также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Секретарь Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями монсеньор Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа, где проведет встречи с представителями российских властей, Московского патриархата и католической общины, что подтверждает желание Святого Престола продолжать путь диалога, сообщает Ватикан Ньюс. Программа поездки главы дипломатии подтверждает стремление Святого Престола продолжать путь диалога в один из наиболее сложных периодов международных отношений, отмечает портал. Это будут 4 дня интенсивных диалогов и встреч, в которых, собственно, дипломатическая составляющая поездки будет дополнена церковной встречей с епископами и католической общиной Российской Федерации. Кроме того, в этой важной миссии будет присутствовать и экуменическая составляющая, которая будет связана со встречей с представителями Московского патриархата, говорится в статье. В июле в европейских странах было зафиксировано 40 преступлений и инцидентов, направленных против христиан, церквей, религиозных символов и верующих. Больше всего таких случаев произошло в Германии и Франции. Среди наиболее серьезных происшествий – нападение с ножом на женщину, молившуюся в католической церкви в Ирландии, а также осквернение храмов. Такие данные представил Европейский центр мониторинга нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в своем июльском отчете. Организация отслеживает случаи нападений на храмы, кладбища, религиозные символы, священнослужителей, верующих и других людей, пострадавших из-за своей христианской веры. Для подготовки отчетов используются собственные исследования, данные полиции и информация других организаций. Менее половины девушек-подростков, посещающих церкви в Южной Корее, уверены в Евангелии. При этом посещаемость богослужений среди молодежи до сих пор остается значительно ниже уровня, который был до пандемии. Об этом свидетельствуют результаты нового масштабного исследования, посвященного следующему поколению южнокорейских христиан. Исследование проводилось около года, начиная с 2025 года. В нем приняли участие 3308 человек, представляющих 7 различных групп, включая школьников, родителей, учителей и служителей церкви. Согласно результатам опроса, только 53% учащихся средней и старшей школы, посещающих воскресную школу, заявили, что уверенно верят в Евангелие. При этом между юношами и девушками была заметна разница. Среди юношей уверенность в Евангелии выразили 57%, тогда как среди девушек этот показатель составил лишь 48%. Протестантская община в австрийском городе Грац проведет необычное богослужение, построенное вокруг популярных немецких песен. 23 августа служение впервые будет транслироваться в прямом эфире национального телевидения и радио. Служение получило название «Вот человек». Его главной библейской темой станет история из Евангелия от Иоанна о женщине, которую обвиняли в прелюбодеянии и которую привели к Иисусу. Пастор Фридрик Экхарт решил построить программу вокруг песен в стиле «шлягер», популярного немецкоязычного музыкального жанра, для которого характерны простые, запоминающиеся мелодии и тексты о любви, жизни, надежде и человеческих переживаниях. Во время богослужения прозвучат известные песни 1960-1980-х годов. По словам пастора Фридриха Экхарта, сочетание Библии и популярной музыки помогает говорить с людьми о важных жизненных вопросах, понятным для них языком. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

альфа и омега. Ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

0: Добрый день, я хотел бы служить в вашей церкви.
1: Прекрасно, нам как раз нужна помощь в детской комнате.
0: Нет, только не памперсы.
1: Ну, а хотите приветствовать людей у входа?
0: Нет, слишком много улыбаться. У вас есть что-нибудь получше?
1: А преподаватели в воскресной школе?
0: Нет, слишком много работы.
1: А раздача бесплатных супов?
0: Жирноватая работенка, вы можете предложить что-нибудь такое, что впечатлило бы моих братьев-христиан, чтобы все узнали, что я хожу в церковь. Ну и было бы неплохо, если бы все это мог делать перед телевизором. У вас есть что-нибудь такое?
1: Если вы хотите служить Богу, к сожалению, нет.
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
3: 24 часа в сутки. С вами радио «Филигрим».

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим». Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет –

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 33. Что в пророческом духе предсказали о Христе и призвании язычников и Иеремия и Сафония. Пророк Иеремия принадлежит к числу больших пророков, как и Исаия, а не малых, как прочие, из писаний которых я уже нечто привел. Он пророчествовал, когда в Иерусалиме царствовал Осия, а у римлян Анкмарций, и когда приближалось уже время иудейского плена. Продолжал он пророчествование до пятого месяца плена, как мы это видим из его писаний. Рядом с ним мы ставим Сафонию, одного из малых, ибо последний сам говорит, что пророчествовал во дни Осии. Сафония, глава 1, стих 1, хотя и не указывает, до какого времени. Таким образом, Иеремия пророчествовал во времена не только Анка Марция, но и Тарквиния Древнего, который был пятым царем у римлян, ибо последний уже начал царствовать, когда случился этот плен. Итак, пророчествуя о Христе, Иеремия говорит: «Дыхание жизни нашей, помазанник Господень, пойман в ямы их». Плач Иеремии, глава 4, стих 20. Указывая в этих кратких словах, что Христос — Господь наш, и что Он пострадал за грехи наши. И в другом месте Он также говорит: «Сей Бог наш явится на земле и будет жить с человеками». Варух, глава 3, стихи с 36 по 38. Некоторые это свидетельство приписывают не Иеремии, а его писцу, который назывался Барухом, но более распространенное мнение считает его Иеремийным. О Христе говорит пророк еще и в следующих словах. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь оправдание наше». Книга пророка Иеремии, глава 23, стихи 5 и 6. О призвании же язычников, которое должно было последовать и которое мы видим ныне исполнившимся, он говорит так: «К тебе придут народы от краев земли и скажут: только ложь наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы». Иеремия, глава 16, стих 19. «А что его не познают иудеи, которым надлежало убить его, это пророк дает понять таким образом: лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Иеремия, глава 17, стих 9. Иеремии же принадлежит и известное пророчество о Новом Завете, ходатай которого есть Христос, изложенное мною в 17 книге. Ибо это слова Иеремии: «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет», глава 31, стих 31, и прочее, что там написано. Что касается пророка Сафонии, пророчествовавшего с Иеремией, я приведу здесь следующее его предсказание о Христе. «Итак, ждите меня, — говорит Господь, — когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство». Глава 8, стих 8. И еще: «Страшен будет для них Господь, ибо истребит всех богов земли, и ему поклонятся каждый со своего места все острова народов». Глава 2, стих 11. И несколько ниже: «Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно. Из заречных стран Ефиопии поклонники мои, дети рассеянных моих, принесут мне дары. В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня, ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся твоей знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей. Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды». Глава 3, стихи с 9 по 13. Это те остатки, о которых находится пророчество в другом месте, приводимое апостолом. Хотя бы сыны Израилевы были числом как песок морской, только остаток спасется. Исаия, глава 10, стих 22, послание к римлянам, глава 9, стих 27. «Ибо эти остатки израильского народа уверовали во Христа». Глава 34. О пророчестве Даниила и Иезекииля, относящемся ко Христу и Церкви. Затем, во времена самого Вавилонского плена, пророчествовали сначала Даниил и Иезекииль, то есть два других из числа больших пророков. Из них Даниил определил числом лет само время, в которое имел прийти и пострадать Христос. Показывать это путем вычислений было бы долго, да и не раз это делалось другими прежде нас. О власти же его и славе пророк говорил так: «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными, шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его — владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Даниил, глава 7, стихи 13 и 14. И Иезекииль, изображая Христа по пророческому обычаю под образом Давида, так как он принял плоть от семени Давида, а по причине этого рабского образа, в котором он стал человеком, Сын Божий называется также и рабом Божиим. Так пророчествует о нем от лица Бога Отца. «И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это». Даниил, глава 34, стихи 23 и 24. И в другом месте: «Один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими и всякими пороками своими. И я освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и я очищу их, и они будут моим народом, и я буду их Богом. А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их». Глава 37, стихи с 22 по 24.

нам в тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Якорь в шторм. Которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу. Послание апостола Павла к евреям, 6 глава, 19 стих. Якорь. Упомянутый в этом месте Писания – наша надежда. Не надежда этому грешному миру, но тому, кто доверяет Богу, основанная на Его клятве – благословить нас в бурю. Автор послания к евреям предупреждал, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Евреям 6 глава, 12 стих. Бог поклялся наследникам обетования, тем, кто во Христе, положить конец всем битвам, всем сомнениям, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Евреям 6 глава, 18 стих. Бог поклялся исполнить свои обещания, и невозможно, чтобы Он солгал. Это наша надежда. Он сдержал свое слово к Аврааму, и Он сдержит свое слово к нам. Доверьтесь Ему. Нам нужно сильное утешение. После всего, что было сказано и сделано, после всех проповеданных проповедей, все сводится к тому, чтобы мы отдыхали в Его Слове и не колебались в любви к Богу, имели полную уверенность в Его обещании, что Он все исполнит. Вы можете взяться за такую веру и войти за завесу в святая святых. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Верующий в Бога не может быть неудачником, потому что в контексте истории только Бог творит добро, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл. В четверг патриарх Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный мужской монастырь. Веруя в Бога, мы на правильной стороне истории. Мы не в проигрыше, мы не среди неудачников, а мы на самой правильной стороне человеческой истории, потому что только Бог может творить добро в контексте исторического процесса, сказал патриарх в праздник принесения мощей преподобных Зосимы, Саввате и Германа Соловецких. Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430 годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Савватием и Германом. В 1992 году его комплекс был внесен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. На Соловках также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Секретарь Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями монсеньор Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа, где проведет встречи с представителями российских властей, Московского патриархата и католической общины, что подтверждает желание Святого Престола продолжать путь диалога, сообщает Ватикан Ньюс. Программа поездки главы дипломатии подтверждает стремление Святого Престола продолжать путь диалога в один из наиболее сложных периодов международных отношений, отмечает портал. Это будут 4 дня интенсивных диалогов и встреч, в которых, собственно, дипломатическая составляющая поездки будет дополнена церковной встречей с епископами и католической общиной Российской Федерации. Кроме того, в этой важной миссии будет присутствовать и экуменическая составляющая, которая будет связана со встречей с представителями Московского патриархата, говорится в статье. В июле в европейских странах было зафиксировано 40 преступлений и инцидентов, направленных против христиан, церквей, религиозных символов и верующих. Больше всего таких случаев произошло в Германии и Франции. Среди наиболее серьезных происшествий – нападение с ножом на женщину, молившуюся в католической церкви в Ирландии, а также осквернение храмов. Такие данные представил Европейский центр мониторинга нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в своем июльском отчете. Организация отслеживает случаи нападений на храмы, кладбища, религиозные символы, священнослужителей, верующих и других людей, пострадавших из-за своей христианской веры. Для подготовки отчетов используются собственные исследования, данные полиции и информация других организаций. Менее половины девушек-подростков, посещающих церкви в Южной Корее, уверены в Евангелии. При этом посещаемость богослужений среди молодежи до сих пор остается значительно ниже уровня, который был до пандемии. Об этом свидетельствуют результаты нового масштабного исследования, посвященного следующему поколению южнокорейских христиан. Исследование проводилось около года, начиная с 2025 года. В нем приняли участие 3308 человек, представляющих 7 различных групп, включая школьников, родителей, учителей и служителей церкви. Согласно результатам опроса, только 53% учащихся средней и старшей школы, посещающих воскресную школу, заявили, что уверенно верят в Евангелие. При этом между юношами и девушками была заметна разница. Среди юношей уверенность в Евангелии выразили 57%, тогда как среди девушек этот показатель составил лишь 48%. Протестантская община в австрийском городе Грац проведет необычное богослужение, построенное вокруг популярных немецких песен. 23 августа служение впервые будет транслироваться в прямом эфире национального телевидения и радио. Служение получило название «Вот человек». Его главной библейской темой станет история из Евангелия от Иоанна о женщине, которую обвиняли в прелюбодеянии и которую привели к Иисусу. Пастор Фридрих Экхарт решил построить программу вокруг песен в стиле «шлягер», популярного немецкоязычного музыкального жанра, для которого характерны простые, запоминающиеся мелодии и тексты о любви, жизни, надежде и человеческих переживаниях. Во время богослужения прозвучат известные песни 1960-1980-х годов. По словам пастора Фридриха Экхарта, сочетание Библии и популярной музыки помогает говорить с людьми о важных жизненных вопросах, понятным для них языком. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 55. Начальнику хора. О голубице, безмолвствующей в удалении. Писание Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе. «Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о Всевышний. Когда я в страхе, на тебя я уповаю, в Боге восхвалю я слово Его, на Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне плоть? Всякий день извращают слова мои, все помышления их обо мне назло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе низложи, Боже, народы. У тебя исчислены мои скитания, положи слезы мои в сосуд у тебя. Не в книге ли они твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я слово Его, в Господе восхвалю слово Его. На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек? На мне, Боже, обеты Тебе. Тебе воздам хвалы, ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицом Божиим во свете живых». Глава 5. «И пришли на другой берег моря в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован цепями и оковами, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса, издалека прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Но Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему и сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина, в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко, и, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы, и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа, куми». Что значит «девица»? «Тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 63. Кто это идет от Эдома в червленных ризах, от Вассора, столь величественной в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? Я топтал точил один, и из народов никого не было со мною, и я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей, кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое, ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня. И попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их. Воспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию своему и по множеству щедрот своих. Он сказал: «Подлинно они, народ мой, дети, которые не солгут». И он был для них спасителем. Во всякой скорби их он не оставлял их, и ангел лица его спасал их. По любви своей и благосердию своему он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Но они возмутились и огорчили Святого Духа его, поэтому он обратился к неприятелям их, сам воевал против них. Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы. Где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего, который вел Моисея за правую руку, величественную мышцу своею, разделил пред ними воды, чтобы сделать себе вечное имя, который вел их через бездны, как коня по степи, и они не спотыкались? Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя. Презри с небес и посмотри из жилища святыни твоей и славы твоей, где ревность твоя и где могущество твое. Благоутробие твое и милости твои ко мне удержаны. Только ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш. Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя? Обратись ради рабов Твоих, ради колен наследия Твоего. Короткое время владел им народ святыни Твоей. Враги наши попрали святилище Твое. Мы сделались такими, над которыми Ты как бы никогда не владычествовал, и над которыми не именовалось имя Твое. Глава 60.

Но вот, ты прогневался, потому что мы издавна грешили. И как же мы будем спасены? Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда. И все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя. Поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Но ныне, Господи, Ты Отец наш, мы глина, а Ты образователь наш, и все мы дело руки Твоей. Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие. Воззри же, мы все народ Твой. Города святыни Твоей сделались пустынью, пустынью стал Сион, Иерусалим опустошен. Дом освящения нашего и славы нашей, где отцы наши прославляли Тебя, сожжен огнем, и все драгоценности наши разграблены. После этого будешь ли еще удерживаться, Господи? Будешь ли молчать и карать нас без меры?

0: Радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

Вы слушаете радио «Пилигрим». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Ксения Кузнецова. Вы были пойманы своей матерью при попытке сбежать из дома, в то время как вам нужно было делать домашнее задание. Желаете ли вы выкурить последнюю сигарету перед тем, как приговор будет приведен в исполнение?
1: Спасибо, я не курю.
0: Навести прицел. Приготовились.
2: Вот ты где, обормотка ты несчастная. Ишь ты намылилась, потаскуха. Вся в свою бабашу. И зачем я только тебя родила на свет? Одни проблемы с тобой.
3: Одни проблемы с тобой.
2: Ой, что же я наделала-то? Я не хотела. Я просто была не в себе. Она жива?
0: Жива, но серьезно ранена.
4: Прости, я не знала, что слова могут быть смертельны.
5: Помните, словами можно убить.
6: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе.
7: That's my king.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Верующий в Бога не может быть неудачником, потому что в контексте истории только Бог творит добро, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл. В четверг патриарх Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный мужской монастырь. Веруя в Бога, мы на правильной стороне истории. Мы не в проигрыше, мы не среди неудачников, а мы на самой правильной стороне человеческой истории, потому что только Бог может творить добро в контексте исторического процесса, сказал патриарх в праздник принесения мощей преподобных Зосимы, Саввате и Германа Соловецких. Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430 годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Савватием и Германом. В 1992 году его комплекс был внесен в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. На Соловках также действует Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Секретарь Ватикана по отношениям с государствами и международными организациями монсеньор Пол Ричард Галлахер посетит Москву с 24 по 28 августа, где проведет встречи с представителями российских властей, Московского патриархата и католической общины, что подтверждает желание Святого Престола продолжать путь диалога, сообщает Ватикан Ньюс. Программа поездки главы дипломатии подтверждает стремление Святого Престола продолжать путь диалога в один из наиболее сложных периодов международных отношений, отмечает портал. Это будут 4 дня интенсивных диалогов и встреч, в которых, собственно, дипломатическая составляющая поездки будет дополнена церковной встречей с епископами и католической общиной Российской Федерации. Кроме того, в этой важной миссии будет присутствовать и экуменическая составляющая, которая будет связана со встречей с представителями Московского патриархата, говорится в статье. В июле в европейских странах было зафиксировано 40 преступлений и инцидентов, направленных против христиан, церквей, религиозных символов и верующих. Больше всего таких случаев произошло в Германии и Франции. Среди наиболее серьезных происшествий – нападение с ножом на женщину, молившуюся в католической церкви в Ирландии, а также осквернение храмов. Такие данные представил Европейский центр мониторинга нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в своем июльском отчете. Организация отслеживает случаи нападений на храмы, кладбища, религиозные символы, священнослужителей, верующих и других людей, пострадавших из-за своей христианской веры. Для подготовки отчетов используются собственные исследования, данные полиции и информация других организаций. Менее половины девушек-подростков, посещающих церкви в Южной Корее, уверены в Евангелии. При этом посещаемость богослужений среди молодежи до сих пор остается значительно ниже уровня, который был до пандемии. Об этом свидетельствуют результаты нового масштабного исследования, посвященного следующему поколению южнокорейских христиан. Исследование проводилось около года, начиная с 2025 года. В нем приняли участие 3308 человек, представляющих 7 различных групп, включая школьников, родителей, учителей и служителей церкви. Согласно результатам опроса, только 53% учащихся средней и старшей школы, посещающих воскресную школу, заявили, что уверенно верят в Евангелие. При этом между юношами и девушками была заметна разница. Среди юношей уверенность в Евангелии выразили 57%, тогда как среди девушек этот показатель составил лишь 48%. Протестантская община в австрийском городе Грац проведет необычное богослужение, построенное вокруг популярных немецких песен. 23 августа служение впервые будет транслироваться в прямом эфире национального телевидения и радио. Служение получило название «Вот человек». Его главной библейской темой станет история из Евангелия от Иоанна о женщине, которую обвиняли в прелюбодеянии и которую привели к Иисусу. Пастор Фридрих Экхарт решил построить программу вокруг песен в стиле «шлягер», популярного немецкоязычного музыкального жанра, для которого характерны простые, запоминающиеся мелодии и тексты о любви, жизни, надежде и человеческих переживаниях. Во время богослужения прозвучат известные песни 1960-1980-х годов. По словам пастора Фридриха Экхарта, сочетание Библии и популярной музыки помогает говорить с людьми о важных жизненных вопросах, понятным для них языком. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

моя жизнь в Твоих руках, Господь. Ты омыл меня кровью Своей, Ты простил всякий грех. И я принимаю Твою праведность, чтобы славить Тебя, Иисус, следовать за Тобой, и знаю, что Твоя рука сохранит меня.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Друзья, мир вам! В эфире программа «Библия говорит». Мы возвращаемся к вашим вопросам. С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, вопрос нестандартный, но важный. Девушка успешная, но еще не встретила своего мужчину, пишет нам. Почему у моих глупеньких и менее хозяйственных подруг было по несколько парней, а меня никто не выбирает?
1: Серьезный вопрос, вопрос, который даже в Священном Писании представлен как тайна. В книге Притчи написано о том, что один из вопросов, которые люди не понимают, это путь сердца мужчины к сердцу женщины. И есть, наверное, на это причины. Причина этого связана с тем, что брак в действительности создается Богом. Есть много человеческих средств, разные подходы. В разных культурах совершенно разные подходы практикуются к тому, как создаются семьи, как находят друг друга мужчина и женщина. Но суть остается одна, что Бог соединяет два сердца. Так и написано, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. То есть Бог соединяет мужчину и женщину. В книге Притчи в 16 главе, кажется, написано о том, что дом и имение от родителей, то есть родители помогают человеку приобрести материальное благополучие, а вот разумная жена от Господа. Это можно и с обратной стороны посмотреть, то есть не только разумная жена, но и хороший муж тоже от Господа. Поэтому, когда мы говорим, вопрос номер один, что нужно для того, чтобы выйти замуж, для этого нужно молиться Богу. Нужно просить у Бога, чтобы Бог явил эту милость. Это самое первое. Это подарок от Бога. Второе. Когда мы касаемся этой темы, Священное Писание говорит немножко относительно того, какой же должна быть девушка или женщина для того, чтобы она была хорошей женой. Это, конечно, не гарантирует, что если она будет такой, ее обязательно кто-то заметит и кто-то выберет. Но это, с человеческой точки зрения, повышает шансы. На мой взгляд, одна из существенных проблем, с которой мы сталкиваемся в нашем мире сегодня, заключается в том, что идея того, что же значит быть успешной или же хорошей девушкой или женщиной, так скажем, достойной того, чтобы ее заметили или взяли замуж, она отличается от Божьего стандарта. По этой причине получается следующее. Многие девушки, они, желая, естественно, желая быть лучше, они ориентируют себя на стандарт, который в действительности установлен Голливудом, установлен популярной культурой, установлен людьми, у которых сами, кстати, семьи, у самих которых семьи чаще всего не являются примером или в очень тяжелом положении у многих. И поэтому, когда мы подходим к реальности, мы часто видим эту загвоздку, что наш стандарт не тот. Почитайте, пожалуйста, Священное Писание, 1 Петра, 3 глава, первых 6 стихов, Первое послание к Тимофею, вторая глава, там со стиха 9 и до 15. И вы увидите, что библейские стандарты, они в действительности предполагают в себе наличие совершенно иных качеств. Например, наличие страха Божьего, кротости, доброты, разумности, мудрости, способности доверять Богу. Способности к настоящей любви, к Божьей любви, которая бы выражалась через сердце девушки. Я думаю, что если вы будете молиться об этом самым серьезным образом, искать Божьего ответа, доверяя Богу, если вы будете делать все нужное для того, чтобы вы могли свой характер приводить в соответствие с Божьими библейскими стандартами, шансы на то, что у вас найдется тот человек, или вы придете к той точке, когда вы сможете создать семью, шансы на это будут значительно выше. Помоги, Господи, вам в этом очень важном вопросе.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. И, конечно, присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
2: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
3: Это же радио Пилигрим.
4: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Москва ожидает, что Ватикан сделает правильные выводы о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ и представит более рельефную реакцию на этот произвол, заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения прав на свободу вероисповедания Михаил Мелех. Ранее во вторник состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой дипмиссии Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Глава российского дипломатического ведомства заявил, что передал ему доклад МИД РФ о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ, ее священнослужителей и прихожан. «Мы рассчитываем, что Святой Престол сделает правильные выводы из этого документа. Ожидаем какой-то более рельефной реакции в плане недопустимости произвола киевского режима против УПЦ», сказал Мелех на брифинге. ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, посвященного отношению россиян к посещению религиозных служб в онлайн-формате. Участие онлайн в службе или другом религиозном действии не может заменить личного присутствия и дать такое же чувство духовной причастности, сказали 61% опрошенных. Такой опыт возможен, но в более слабой форме, сказали 14%. Интернет способен в полной мере дать то же чувство вовлеченности, что и очное участие, ответили 6%. Наибольшее неприятие у опрошенных вызвало проведение в онлайн-формате таких религиозных служб, как исповедь, причастие, богослужение и крещение. Среди основных источников знаний о религии респонденты назвали разговоры с родными, друзьями и коллегами 28%, новости и ТВ-программы 26%, социальные сети и мессенджеры 18%. Виртуализация религиозных практик – заметный тренд, который не обошел стороной и Россию. Христианские комментаторы раскритиковали проведение дискотеки с музыкой 80-х годов в Кентерберийском соборе, одном из самых известных христианских храмов Великобритании. Мероприятие прошло 15 августа и вызвало споры о том, допустимо ли проводить подобные развлечения в местах, имеющих большое религиозное и историческое значение, сообщает Christian Today. Речь идет о так называемой тихой дискотеке Silent Disco. Участники надевают наушники и слушают музыку через них, поэтому в самом помещении практически не слышно музыки. Организатором мероприятия выступила компания Silent Discos in Incredible Places, которая проводит подобные вечеринки в необычных исторических зданиях. Это уже не первый подобный случай. В 1924 году в Кентерберийском соборе также прошла тихая дискотека. Тогда против проведения таких мероприятий была организована петиция, которую подписали более 2000 человек. У турецкой секты при обыске нашли 200 килограмм золота в слитках. По предварительным оценкам, их стоимость в пересчете на рубли превышает 2 миллиарда. Следствие также изучает банковские переводы фигурантов. Сумма операций превышает миллиард долларов. На данный момент по делу проходят 38 подозреваемых, 32 из них уже взяты под стражу. Что за секта? Сулейман Джелар – неосуфийское течение суннитского ислама, основанное шейхом Сулейманом Хильми Тонаханом. Движение является ответвлением ордена Накшибандия и активно действует в Турции и за рубежом. Число сторонников по разным оценкам достигает 2 миллионов человек. Евангелист и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал, как травля в детстве, одиночество и вопросы о смысле жизни повлияли на его веру и в итоге помогли ему найти свое призвание. Об этом он заявил в интервью в Christian Post в преддверии выхода фильма «No Limits, No Limits» – «Бесконечности без ограничений». Новый трейлер фильма показывает детство Вучича, который родился без рук и ног из-за редкого заболевания синдрома тетраамелии. В школьные годы он чувствовал себя изолированным от сверстников и не понимал, зачем Бог допустил такие обстоятельства в его жизни. «Мне казалось, что меня никто по-настоящему не понимает», — вспоминает Вучич в трейлере. Он рассказал, что часто оставался в стороне от других детей и спрашивал себя, для чего вообще эта жизнь. Фильм «No Limits, No Limits» выйдет в кинотеатрах 25 сентября. В нем использованы архивные записи, интервью с родственниками и материалы о служении Вучича. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 26 августа. Внутренняя жизнь. Дух Святой показывает, что путь в святое святых не открыт, пока прежняя скиния, ее внешняя часть, по-прежнему стоит и почитается. Послание к евреям 9:8. Расширенный перевод Библии. Ветхозаветная скиния состояла из трех частей: внешний двор, святилище и святое святых, внутренняя комната. И только первосвященник мог войти в святое святых, потому что оно было наполнено Божьим присутствием. Человек также триедин — это дух, имеющий душу и живущий в теле. В сегодняшнем стихе проводится аналогия между скинией и человеком. И говорится, что пока внешняя часть скинии, душа и тело, почитается, путь в святое святых, дух, закрыт. Проще говоря, если мы следуем плотским желаниям, мы не сможем находиться в присутствии Бога. Например, если я злюсь, я не смогу ощутить Божье присутствие. Людям всегда хочется все делать по-своему, но они не должны следовать эгоистичным запросам своей природы, и уж тем более, если речь идет о верующих во Христа. Скажите, я не буду поступать своевольно. У моих плотских желаний нет никакой власти надо мной. Если мы откажемся уступать своим эгоистичным побуждениям, мы почтим тем самым Бога и сможем входить в Его присутствие. Смысл сегодняшнего стиха прост. Скажите «нет» себе и «да» Богу. В Библии сказано, что мы мертвы для греха. Но дьявол жив, и его приманки нередко служат для верующих искушением. Они влекут их, как запретный плод, и решение отвергнуть их каждый принимает сам. Божье слово на сегодня. Не следуйте своим плотским желаниям и побуждениям. Это ловушки дьявола. Почитайте Господа. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 56. Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Возову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня. Пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов. Я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык острый меч. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтырь и гусли. Я встану рано, буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Божий, и над всею землею да будет слава Твоя. Глава 6. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили: «Откуда в него это? Что за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он? Сын Марии, брат Иакова, Иосии, Юды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложил руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк», или как один из пророков. Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежащих с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не хотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу, рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил, и преломил хлебы, и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же 4 стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его. И которые прикасались к нему, исцелялись.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 65. «Я открылся не вопрошавшим обо мне. Меня нашли не искавшие меня. Вот я, — говорил я народу, не именовавшемуся именем моим. Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям, к народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо, приносит жертвы в рощах и сожигает семян на черепках, сидит в гробах и ночует в пещерах, ест свиное мясо и мерзкое варево в сосудах у него, который говорит: «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя. Они дым для обоняния моего, огонь, горящий всякий день». Вот что написано пред лицом моим: не умолчу, но воздам в недра их беззаконие ваше, говорит Господь, и вместо беззакония отцов ваших, которые воскуряли фимиам на горах и на холмах поносили меня, и отмерю в недра их прежние деяния их. Так говорит Господь: когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят: не повреди ее, ибо в ней благословение. То же сделаю я и ради рабов моих, чтобы не всех погубить. И произведу от Иакова семя, и от Иуды наследника гор моих, и наследуют это избранные мои, и рабы мои будут жить там. И будет Сарон пастбищем для овец, и долина Ахор местом отдыха для волов народа моего, который взыскал меня. А вас которые оставили Господа, забыли святую гору мою, приготовляете трапезу для гада и растворяете полную чашу для мени. Вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слушали, но делали зло в очах моих и избирали то, что было неугодно мне». «Посему так говорит Господь Бог, вот рабы мои будут есть, а вы будете голодать, рабы мои будут пить, а вы будете томиться жаждою, рабы мои будут веселиться, а вы будете в стыде, рабы мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа, и оставите имя ваше избранным моим для проклятия, и убьет тебя Господь Бог, а рабов своих назовет иным именем, которым кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины, и кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины, потому что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей моих. Ибо вот, я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце, а вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот, я творю Иерусалим весельем и народ его радостью, и буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем. И не услышите в нем более голос плача и голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем. И будут строить дома, и жить в них, и насаждать виноградники, и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел. Ибо дни народа моего будут как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем, благословенным от Господа, и потомки их с ними. И будет прежде, нежели они возовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как волк, будет есть солому, а для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Глава 66. Так говорит Господь: небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю: на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим, заколающий вола тоже, что убивающий человека, приносящий акса в жертву, тоже, что задушающий пса, приносящий семидал, тоже, что приносящий свиную кровь, воскуряющий фимиам, тоже, что молящийся идолу. И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих, и избирали то, что неугодно мне. Выслушайте слово Господа, трепещущие пред словом Его. Ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое, говорят: пусть явит себя в славе Господь, и мы посмотрим на веселье ваше. Но они будут постыжены. Вот шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего возмездие врагам своим. Еще не мучилась родами, а родила. Прежде, нежели наступили боли, ее разрешилась сыном. Кто слыхал таковое? Кто видел подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начав родами мучиться, родил сынов твоих? Доведу ли я до родов и не дам родить, говорит Господь? Или, давая силу родить, заключили утробу, говорит Бог твой? Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его. Возрадуйтесь с ним радостью, все сетовшие о нем, чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешения его, упиваться и наслаждаться преизбытком славы его. Ибо так говорит Господь: вот, я направлю к нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток для наслаждения вашего. На руках будут носить вас и на коленях ласкать. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам его, а на врагов своих он разгневается. Ибо вот придет Господь в огне, и колесница его, как вихрь, чтобы излить свой гнев с яростью и прещение свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякую плотью, и много будет пораженных Господом. Те, которые освящают и очищают себя в рощах, один за другим едят свиное мясо, и мерзость, и мышей, все погибнут, говорит Господь, ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою, и положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам, в Фарсис, к Пулу и Луду, к натягивающим лук, к Тубалу и Явану, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей, и они возвестят народам славу мою и представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору мою в Иерусалим, говорит Господь, подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде. Из них будут брать также и священники, и левиты, говорит Господь. Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь, и будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти.

Мой мастер, разбери меня на части, сними с души печати, выпотроши дурь мою, выкини все злые страсти, почини меня, мастер. Мой мастер, я греховен от зачатия, буду вновь тебе кричать, я спаси меня от самого себя, молю тебя. Но почини меня, мастер, сломанный, сломленный, словно волк пойманный, раненый на вылет на весь мир, озлобленный, скалюсь на людей на краю пропасти, сам себя загнал ловушку собственной гордости, признавать больно собственные промахи, где доходит до греха, дело пахнет порохом, тащит враг туда, где огненные всполохи. Мастер, помоги, мне не хватает воздуха. Мой

мастер, мой мастер, я греховен от зачатия. Буду вновь тебе кричать, я спаси меня от самого себя, молю тебя. Ну почини меня, мастер, воин, однажды убивший дракона. Новым драконом рискует стать снова. Все, с чем боролся и что ненавидел, вдруг в своем сердце со страхом увидел, словно открыл черный ящик Пандоры.

мастер, разбери меня на части. Сними с души печати и выпотроши дурь мою. Выкини все злые страсти, почини меня, мастер. Мой мастер, я греховен от зачатия. Буду вновь тебе кричать, я спаси меня от самого себя. Молю тебя, но почини меня, мастер.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Великое поручение начинается дома. Создавая семью, родители часто видят ценность воспитания своих детей в контексте христианской семьи. Независимо от того, религиозен человек или нет, основные моральные нормы христианства, такие как умение прощать, не красть, быть добрым и не завидовать, являются основными принципами, которым большинство хотело бы, чтобы их дети следовали. Наличие наполненного верой фона, как оказалось, имеет долгосрочные последствия в детстве. Ученый из Гарвардского университета Ин Чен пришел к выводу, что люди, получившие религиозное воспитание, менее склонны впоследствии впадать в депрессию, курить, употреблять наркотики или заражаться инфекцией, передающейся половым путем. Это по сравнению с теми, которые были воспитаны с менее регулярными духовными привычками. Тем не менее, несмотря на это исследование, мы все еще видим огромное число воспитанных в христианстве отступников. Фактически, современные исследования показывают, что 70% подростков, которые когда-то регулярно посещали церковь, покинут ее и даже вообще уйдут из христианства. Почему так происходит? Возможно, что одна из причин этого, что дома, в отличие от церкви, никто и не исповедует христианскую веру как должно. Возможно, родители ожидают, что поместная церковь воспитает их детей как верующих. В иных семьях отцы по воскресеньям выглядят вполне духовно, но после собрания становятся грубыми и закрытыми. Как бы то ни было, именно родители должны сделать все возможное, чтобы побудить своих детей углублять свои отношения с Богом. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.

0: Друзья, мир вам! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, вопрос поиска супруга в нынешнее время становится все более напряженным. Вот нам пишет девушка: «Почему Бог не позаботится о моей судьбе, если у меня нет возможности строить с кем-то отношения из-за постоянной работы и заботы о родителях? Похоже, я даже ему не нужна».
1: Думаю, что здесь два вопроса. Первый вопрос – это вопрос замужества, и второй вопрос – нужны ли вы Богу или нет. Давайте мы начнем со второго. Прежде всего, Библия очень ясно говорит о том, что каждый человек нужен Богу. Больше того, не просто каждый человек нужен Богу, а Бог очень серьезно заботится о каждом из нас. Когда мы говорим о спасении, то в спасение было инвестировано так много, что для того, чтобы эту спасенную душу довести до того уровня блаженства и благословения, которым Бог хочет благословить каждого конкретного человека, Бог, конечно же, позаботится о всем, что нужно. В послании к Римлянам в 8 главе сказано следующее: что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. То есть речь идет о том, что Бог, позаботившись о нас, о нашем спасении, Он, конечно же, заботится и о нашем благе. Правда, здесь возникает сложность. Сложность в том, что очень часто мы представляем себе благо не так, как это представляет Бог. Если мы посмотрим немножечко выше в этой же главе, апостол Павел говорит о том, что призванным Богом или любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Дальше сказано, какое благо. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. То есть речь идет о том, что самая большая цель, которую Бог преследует в жизни каждого человека, это помочь нам быть похожими на Иисуса Христа. Именно ради достижения этой цели Бог использует самые разные обстоятельства. Это трудности, это радости, это испытания, это Слово Божие, это действие Святого Духа, это общение с людьми, которые вокруг нас, это процесс нашего осмысления самих себя и практического роста в познании Иисуса Христа. То есть это главная задача, и Бог достигает ее в первую очередь. Создание семьи в этой картине играет достаточно большую роль. Создание семьи иногда помогает достижению этой цели, иногда, наоборот, создает сложность. И поэтому, конечно же, Бог, заботясь о каждом из нас, Он приводит нас в то положение, в котором, которое будет в максимальной степени способствовать нам к тому, чтобы мы могли преображаться в образ Иисуса Христа. Вместе с тем, говоря о том, что в общем, это так, вот общая цель наша в том, чтобы уподобляться Христу и найти в этом благо, вместе с тем совершенно не возбраняется. Это очень даже нормально, если вы будете искать возможности того, чтобы встретить того человека, который бы стал вашим мужем. Что для этого нужно? Конечно же, нужно молиться, для этого нужно доверять Господу, для этого нужно возрастать в наличии плода Духа в вашем сердце. Любовь, радость, мир, долготерпение. Это, конечно же, приведет вас к тем ситуациям, когда даже в тех небольших точках пересечения с кем-то из людей, которые из мужчин или из потенциальных, тех, кто может потенциально может стать вашим мужем, что вот это даже короткие какие-то встречи, они могут быть использованы Богом для того, чтобы произвести Его работу в сердце того человека, который нужен, который в действительности мог бы стать хорошим для вас мужем. Доверяйте Господу, молитесь Ему об этом. И самое большое, постарайтесь увидеть Его волю и Его цель в вашей жизни, которая выше всех остальных какими всех остальных целей, всех остальных желаний, какими бы важными и какими бы ценными они нам не казались. Помоги вам, Господи, в этом.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. И, конечно, присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Москва ожидает, что Ватикан сделает правильные выводы о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ и представит более рельефную реакцию на этот произвол, заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения прав на свободу вероисповедания Михаил Мелех. Ранее во вторник состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой дипмиссии Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Глава российского дипломатического ведомства заявил, что передал ему доклад МИД РФ о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ, ее священнослужителей и прихожан. «Мы рассчитываем, что Святой Престол сделает правильные выводы из этого документа. Ожидаем какой-то более рельефной реакции в плане недопустимости произвола киевского режима против УПЦ», сказал Мелех на брифинге. ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, посвященного отношению россиян к посещению религиозных служб в онлайн-формате. Участие онлайн в службе или другом религиозном действии не может заменить личного присутствия и дать такое же чувство духовной причастности, сказали 61% опрошенных. Такой опыт возможен, но в более слабой форме, сказали 14%. Интернет способен в полной мере дать то же чувство вовлеченности, что и очное участие, ответили 6%. Наибольшее неприятие у опрошенных вызвало проведение в онлайн-формате таких религиозных служб, как исповедь, причастие, богослужение и крещение. Среди основных источников знаний о религии респонденты назвали разговоры с родными, друзьями и коллегами 28%, новости и ТВ-программы 26%, социальные сети и мессенджеры 18%. Виртуализация религиозных практик – заметный тренд, который не обошел стороной и Россию. Христианские комментаторы раскритиковали проведение дискотеки с музыкой 80-х годов в Кентерберийском соборе, одном из самых известных христианских храмов Великобритании. Мероприятие прошло 15 августа и вызвало споры о том, допустимо ли проводить подобные развлечения в местах, имеющих большое религиозное и историческое значение, сообщает Christian Today. Речь идет о так называемой тихой дискотеке Silent Disco. Участники надевают наушники и слушают музыку через них, поэтому в самом помещении практически не слышно музыки. Организатором мероприятия выступила компания Silent Discos in Incredible Places, которая проводит подобные вечеринки в необычных исторических зданиях. Это уже не первый подобный случай. В 24 году в Кентерберийском соборе также прошла тихая дискотека. Тогда против проведения таких мероприятий была организована петиция, которую подписали более 2000 человек. У турецкой секты при обыске нашли 200 килограмм золота в слитках. По предварительным оценкам, их стоимость в пересчете на рубли превышает 2 миллиарда. Следствие также изучает банковские переводы фигурантов. Сумма операций превышает миллиард долларов. На данный момент по делу проходят 38 подозреваемых, 32 из них уже взяты под стражу. Что за секта? Сулейман Джелар – неосуфийское течение суннитского ислама, основанное шейхом Сулейманом Хильми Тонаханом. Движение является ответвлением ордена Накшибандия и активно действует в Турции и за рубежом. Число сторонников по разным оценкам достигает 2 миллионов человек. Евангелист и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал, как травля в детстве, одиночество и вопросы о смысле жизни повлияли на его веру и в итоге помогли ему найти свое призвание. Об этом он заявил в интервью в Christian Post в преддверии выхода фильма «No Limits, No Limits» – «Бесконечности без ограничений». Новый трейлер фильма показывает детство Вучича, который родился без рук и ног из-за редкого заболевания синдрома тетраамелии. В школьные годы он чувствовал себя изолированным от сверстников и не понимал, зачем Бог допустил такие обстоятельства в его жизни. «Мне казалось, что меня никто по-настоящему не понимает», — вспоминает Вучич в трейлере. Он рассказал, что часто оставался в стороне от других детей и спрашивал себя, для чего вообще эта жизнь. Фильм «No Limits, No Limits» выйдет в кинотеатрах 25 сентября. В нем использованы архивные записи, интервью с родственниками и материалы о служении Вучича. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Парикмахерской. Один человек пришел в парикмахерскую. Во время стрижки и бритья заговорили с парикмахером о Боге. Парикмахер сказал: «Что бы вы мне ни говорили, а я не верю, что Бог есть.

Когда клиент вернулся в парикмахерскую, пригласил парикмахера к окну и, показывая пальцем на бродягу, сказал: «Парикмахеров не существует», вежливо приподнял шляпу и вышел.

есть такие минуты, хоть очень больно сказать кому-то, но время уходит, и надо сказать прощай. Разлука приходит с надеждой навстречу, теплой улыбкой закончится вечер, но дружба не стынет, как в чашке забытый

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Миллионы грешников, пережив обращение, становятся ревностными христианами и даже великими святыми. Для ясности скажу, что слово «обращение» означает крутой поворот, перемена склада ума. Это человеческий акт, посредством которого раскаявшийся грешник выражает свое желание обратиться к Богу, чтобы жить в соответствии с Божьей волей. Сегодня вы услышите проповедь Ярла Николаевича Пести «Обращение Савла Гонителя».
1: У первоапостольской церкви было немало врагов, но по ярости и ревности никто не мог превзойти Савла Тарсянина. Когда Стефана первомученика побивали камнями, сказано, что Савл одобрял убиение его. И дальше мы читаем, что в те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и главным преследователем, гонителем был никто иной, как Савл, который терзал церковь, ходя в дома и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. И вот именно с ним происходит чудо, и он делается апостолом Павлом. Давайте прочтем в книге «Деяния», как это все произошло. «Савл, же еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет по следующим всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна». Он в трепете ужасы сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руку и привели в Дамаск. И три дня он не видел и не ел и не пил. Вряд ли кто-то может отрицать, что только что прочитанное нами является величайшим чудом. Гордый фарисей, дышащий угрозами и ненавистью по адресу учеников Христовых, внезапно превращается в горячего последователя Иисуса Христа. Однако думать, что обращение Савла в чем-то превосходит другие обращения – величайшая ошибка. Правда, внешние условия и обстоятельства бывают разными. В этом смысле нет двух подобных обращений, как нет двух абсолютно одинаковых людей. Но в основном каждое обращение имеет общие знаменатели. В качестве примера приведем три обращения, описанных в книге «Деяния». Это были люди разных национальностей, разных рас и разных религиозных убеждений. Один из них – негр, ищущий Бога, другой – еврей, ревнитель закона, третий – язычник, поклоняющийся Богу, которого он еще не знал. Один был государственным деятелем, второй – богословом, а третий – военным. Все трое пережили возрождение, рождение свыше. Один был пробужден через чтение Священного Писания и привел его к познанию истины Филипп. Второе обращение гонителя Савла, о котором мы только что прочли, произошло личной встречи с воскресшим и прославленным Иисусом Христом. Третий сотник Корнилий встает на путь истины после явления ему ангела Господня. Но при всем этом само возрождение они пережили совершенно одинаково. Вот почему апостол Павел пишет в своем послании к Тимофею такие слова: «Для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Апостол Павел приводит свое обращение в пример. Это значит, друзья мои, что обращение Павла является образцом для нас, и если наше обращение не соответствует этому образцу, у нас есть причины сомневаться, действительно ли мы спасены. В первую очередь проверим себя, пережили ли мы когда-либо радикальную перемену в своей жизни. В Савле Тарсянине эта перемена произошла не постепенно, не поэтапно, а мгновенно. Савел, который дышал угрозами и убийством, в следующий момент покорно вопрошает: «Господи, что повелишь мне делать?» Он пошел в Дамаск гордым противником Христа, а вошел в город его покорным учеником. Он постоянно напоминал и свидетельствовал о том, что именно благодать и только благодать Божия спасла его, и при том, что инициатором его спасения был Бог, а не он сам. В нем самом не было ничего такого, чем можно было бы похвалиться в плане спасения. Наоборот, все его прошлое, настоящее, его надежда на будущее, во всем этом не было ни малейшего признака того, что этот человек когда-нибудь станет последователем Иисуса Христа. Да, этот человек мог стать христианином только чудом, чудом, который совершает благодать Божия, и что Бог был инициатором его спасения. Сам Господь спас Савла, хулителя и гонителя. Это была его инициатива, и Савел это понял. Вот почему он всегда хвалится благодатью Божьей. И в каждом обращении налицо будет резкий переход из тьмы в свет, из смерти в жизнь. А это только благодать Божья может совершить. Разбойнику на кресте, обратившемуся к Иисусу Христу, Спаситель говорит: «Ныне же будешь со мною в раю». «Да, благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, чтобы никто не хвалился». Вы слышали? Через веру. Вера – это часть нашего обращения. Заметьте, на первом месте благодать, а затем вера. Благодать берет инициативу твоего спасения, а ты должен веровать. Иначе говоря, вера невозможна без благодати Божией, но тем не менее она необходима. Так что вера – такой же дар Божий, как и спасение. Друзья мои, таково подлинное обращение, дающее жизнь вечную. Как оно происходит, это все второстепенно, но оно всегда производит полную перемену в человеке, и не на какое-то время, а навсегда. Он больше не грешит, он теперь служит Христу. Только такое обращение прославляет Бога. Поэтому далее апостол Павел говорит: «Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу честь и слава во веки веков». Подлинное обращение всегда прославляет Бога, а не человека. Чем может хвалиться человек? Ничем. Вся честь и слава принадлежит одному Богу. Мой дорогой друг, если ты еще не пережил рождение свыше, то пусть пример апостола Павла ободрит тебя. Сегодня Бог протягивает тебе руку благодати. Он берет инициативу твоего спасения. Он дал тебе услышать сегодня благую весть, что Он тебя любит и что Он желает твоего спасения. Откликнись на Его чудный призыв любви и долготерпения. Рука Его не сократилась, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело, чтобы слышать твой вопль. Слава и благодарение за такого чудного Спасителя. Он жаждет стать и твоим Спасителем.

0: красотою. Ну вот и все на сегодня. Благодарим вас за внимание. Нам будет интересно узнать о вашем обращении ко Христу. Пишите нам по адресу: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».

День и ночь я к тебе взываю. День и ночь я стремлюсь к тебе. Без тебя моя жизнь растает. Без тебя моей жизни нет.